0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может измениться в законах и какой препарат разрабатывают ученые.
0: Новости.
1: Состоялась встреча президентов Белоруссии и Ганы. Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама обсуждали пути усиления сотрудничества официальных Минска и Акры. По итогам мероприятия стороны заключили ряд договоренностей. Так, Беларусь и Гана создадут комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, государства отменяют визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов друг друга. Среди прочего, африканская страна может закупить около 2000 отечественных сельхозмашин. Министерство экономики Беларуси выносит на общественное обсуждение потенциальные корректировки законодательства в отношении садоводческих товариществ. Документ содержит ряд изменений. Например, он предполагает запрет на проведение культурно-зрелищных мероприятий на территории сообществ. Также возможный правовой акт упрощает изъятие линий электропередачи у садовых товариществ в пользу государства. Свои замечания и предложения по документу можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 18 июня включительно.
0: К новостям в мире.
1: В Армении прошли парламентские выборы. Согласно подсчетам, правящая партия государства набрала почти 50% поддержки граждан. Второе место занял альянс фракций под контролем российского миллиардера армянского происхождения. На третью строчку можно поставить еще один блок оппозиционных сил. Он набрал около 10% голосов. Действующий премьер-министр Армении уже заявил, что страна продолжит сотрудничать с Евросоюзом и развивать отношения с Россией. Новостям регионов. Аграрии Минской области показали достойные результаты на республиканском смотре-конкурсе «Лучший пахарь». Об этом заявил председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко. Напомню, итоги профессионального соревнования подвели на минувшей неделе. Представители центрального региона заняли призовые места в четырех категориях. Алексей Кушнаренко поблагодарил специалистов и учащихся колледжей за проявленные навыки. И в завершение выпуска команда ученых из США разработала новое возможное лекарство против деменции. Препарат представляет собой назальный спрей. Его частицы легко проникают в орган и снижают уровень воспаления нервной ткани. Также средство запускает восстановление одной из зон мозга – гиппокампа. Участок считают довольно важным для сохранения способностей к обучению и ориентации в пространстве. Первое тест на грызунах показали высокую эффективность лекарства. Теперь ученые намерены доработать свое изобретение и провести испытания на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Всем огромнейший утренний привет!
2: Салют!
1: 7 часов 9 минут в Минске, и это «Минская волна». Потому что мы с вами здесь на волне 97.4 FM, и это «Улетное утро».
2: Да, и сразу вопрос, друзья, с пристрастием. А
1: ну-ка,
2: как часто вы этим летом встречали рассветы? Вот те самые, которые созданы для романтиков и утренних пташек. Пропускаете ли из-за графика, например, рабочего?
1: Ну да, а вот у кого они по графику точно 100%, так это для работников Международной космической станции.
2: Точно, да.
1: Потому что, вы представляете, они встречают аж 16 рассветов
2: повезло,
1: в день.
2: Да. Но для нас, землян, это даже непостижимо. Хотя, с другой стороны, флёр рассвета не обыденность, а повод проснуться пораньше и увидеть рождение нового, лучшего дня.
1: И если сегодня вы поступили именно, ну, скажем так, не поступили так, то не беда. Два утренних солнышка, Юлия Умарова и Женя Тихонов уже здесь. Да, в эфире. И мы будем светить для вас следующие 3 часа.
2: А вот будет ли сегодня солнце целый день, узнаем прямо сейчас.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромета, в Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по востоку дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27.
2: В столице сегодня также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от 15 до 18, днем до плюс 24.
1: Вот даже никаких оговорок. Сегодня будет
2: прекрасно, ярко
1: и очень тепло. Надеюсь, можно будет открывать окна сегодня. Отлично. В общем, ловите.
2: Это был вопрос.
1: Это было скорее такое мягкое утверждение, но с небольшим вопросом. В общем, все вопросы мы здесь развеиваем, получаем хорошее настроение, поэтому ловите наш план на этот час.
2: В ближайшее время зарядимся правильным импульсом с нашим гороскопом на удачу. Дождитесь своего прогноза на день.
1: Итак, начинаем утро с заезда на картинге, и тест-драйв будет в середине часа с рубрикой «Вылетит и поймаешь».
2: А также к нам поступила информация, что один человечек не ходил на работу 1.5 года, но получал за это 12 тысяч евро. О ком речь и как ему это удалось, расскажем уже в этом часе.
1: Так, ну что же, по календарю смотрю, что у нас 9 число 6 месяца,
2: верно.
1: Да еще и вторник, который начинается вместе с «Минской волной». И, конечно же, под любимую музыку.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Сейчас, друзья, будет новость, которая бьет все рекорды по наглости и вызывает одновременно смех и возмущение.
2: Но...
1: В общем-то, слушайте. Германия, Бундесвер, Гамбург. Там случилось то, что мы с вами, простые смертные, даже представить боялись. Один контр-адмирал, начальник военной академии, почти два года, просто не ходил на работу. И получал за это 12 тысяч евро в месяц.
2: Это же какой аттракцион!
1: Тише, врача!
2: Позовите врача! В общем, против начальника академии руководящего состава Бундесвера в Гамбурге контр-адмирала Ральфа Кухлера...
1: Запомните это имя.
2: ...начато внутреннее расследование. Его подозревают в том, что он слишком часто либо отсутствовал на территории учебного заведения, либо, что мне очень нравится, оставался незаметным.
1: Невидимка.
2: Что это за немецкий ниндзя, извините меня?
1: В общем-то, оставался незаметным — это прекрасная формулировка. Наверное, сидел в шкафу, я не знаю, дышал через раз или надел шапку-невидимку. Но дальше, друзья, веселее. Кухлер получил должность еще в 23-м году. И первые полтора года был практически недоступен по месту работы. Летом следующего, 24-го года, он отсутствовал около 8 недель подряд. В 25-м около 7 недель отсутствия. При этом исправно получал зарплату, как мы уже и сказали, выше 12 тысяч евро. И пропускал важные мероприятия, в том числе по линии НАТО.
2: Но на самом деле 8 недель звучит как будто бы не отсутствие, а даже академический отпуск, про который на самом деле кадровикам просто сказать забыли. Ну, в общем, идем дальше. Сначала расследование хотели завести за то, что он использовал служебную машину с водителем для перевозки личных вещей при переезде. У нас, между прочим, такого вообще невозможно даже на радио использовать водителя для личного переезда. А потом копнули глубже и поняли, а, собственно, адмирал-то где?
1: И когда у него спросили, что за дела Кухлера, да, тот заявил в свое оправдание, что он отец-одиночка и страдает еще от боли в спине. Минобороны ФРГ отказались это комментировать, сославшись на защиту данных и право неприкосновенности частной жизни. Но это шедевр, Женя.
2: Это просто потрясающе. Ты начальник военной академии, контр-адмирал, если
1: это
2: бы с тобой...
1: Такое.
2: Да, вот, например, вот, к примеру, Юля, если бы и с тобой или со мной так сделали, да, особенно если бы мы пользовались водителями в личных целях, то, наверное, ну, нам бы как минимум за это по рукам дали, а если бы полтора месяца зарплату получали, не ходя на работу, то уволили бы сразу.
1: Ну, конечно, о чем разговор? Уволили бы уже через неделю и правильно сделали, потому что это цирк, а не служба. Здесь проблема не в том, что человек болеет или воспитывает детей, нет, проблема в том, что он врал системе, то есть подписал контракт, взял на себя ответственность, так будь добр исполнять, а если не можешь, уйди по-человечески, не прячься ты по шкафам.
2: Но на самом деле, слушай, если бы его не замечали на территории, вот, но он был начальником, скажем так, службы разведки или шпионом, то это бы зачлось даже в плюс. Я бы ему даже премию
1: или
2: дал.
1: Или завхозом был каким-нибудь, знаешь.
2: Нет, вот именно здесь вот шпион, которого никогда не видишь, и тогда, в принципе, все сходится.
1: Да.
2: Но в любом случае, извините, кажется, что это уже уголовка на минималках. Ну, есть в этой истории и светлая сторона. Теперь любой ребенок в Германии может сказать: я хочу стать адмиралом. Туда и с больной спиной берут, и на работе можно не появляться.
1: Прекрасно, слышите. Ну, ладно, Бундесвер там сам разберется как-нибудь, а мы идем дальше. Точнее, летим. Впереди у нас розыгрыш и на кону F1 картинг. Место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком.
2: Только главное, не прячься далеко, потому что условия скоро будем рассказывать.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: И напоминаем, уж раз мы называемся «Улетное утро», то мы за любое движение, за любой драйв и, конечно же, за очень приятные, в этом это очень важно, эмоции. Если мы это заявляем, то и исполнять собираемся не когда-нибудь там через 3 года, а прямо сейчас. Поэтому включаемся в эфир.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. И в нашем случае
1: сегодня... полетит.
2: У нас, во-первых, он летит. И, во-вторых, летите с нами, потому что у нас есть подарок F1 Car. Место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты и атмосфера настоящей гонки. Все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании или же отметить праздник, или просто отлично провести время. Находятся ребята по адресу Тимирязева, 127, 3 этаж, паркинга. Ищите их там.
1: Великолепно. По-моему, звучит бодро и такой. Такое мы точно любим.
2: С ветерком.
1: Конечно же. Но надо бы, конечно, за это место на F1 побороться, конечно же. Поэтому предлагаем сыграть. И правила таковы. Нужно внимательно слушать музыку на нашем МВ-радио «Минская волна», на секундочку. Потому что мы спрятали среди следующих треков в одном из треков маленький отрывок, фрагмент, фразу смысловую. Как только вы ее услышите, то присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Окажетесь первым и самым точным. Вы молодец. Слушайте. И отправляетесь на карте.
2: Отлично. Отлично, мне все нравится. Мы помимо того, что настроение же не поднимаем, так еще и ухо-горло-нос у нас тут в одном кабинете все. Так что сейчас все проверим, и ваш слух, и настроение. Надеюсь, все в норме.
1: Поехали.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, уже 7 часов 41 минута. Это часы нам подсказывают так. Дорогие ребята, вы, конечно, там поиграли. Молодцы, конечно. Умницы наши такие красивые. Но дело-то в том, что и надо объявлять, во-первых, ответ, который вы спрятали в песнях, а также называть имя победителя того самого, который начнет свой гоночный заезд.
2: Да, на нашей трассе прямо сейчас объявляется пит-стоп. Заменим все шины, колеса, а также подкрутим винтики и настроение.
1: И точно утвердим того человека, который будет сейчас за рулем заезжать на этот прекрасный круг.
2: Итак, внимание, за руль садится Андрей, последние цифры номера 8734. Андрей, мы вас поздравляем, вы одержали победу в нашем розыгрыше «Вылетит и поймаешь», а значит, становитесь официальным обладателем сертификата на F1 картинг.
1: Потому что Андрей правильно назвал первым фразу «приготовиться к заезду». Эта фраза, кстати, привязана не только к нашему розыгрышу, но еще и к началу дня, так что выше нос. Ну, а Андрей от нас отправляется на F1 картинг. Место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты и атмосфера настоящей гонки. Все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании, а также отметить праздник или просто отлично провести время. Мы находимся по адресу Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
2: Слушайте, вот тут Андрей вышел на связь, пишет: спасибо большое, в этой игре первый раз за 3 года. Но не зря говорят, обещанного 3 года ждут. Андрей, ваш шанс.
1: С другой стороны, возможно, мы по старой традиции сделали 5-летку за 3 года.
2: В общем... А он еще говорит, у него день рождения недавно было. Ну так с днем рождения, Андрей, все для вас. Так же, как и для наших слушателей.
1: Так вы близнецы. Ну ясно.
2: Ага, все звезды сошлись. Но, кстати, о близнецах. Совсем скоро у нас намечается гороскоп. Расскажем.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ой, помните, друзья, Ванечка Дмитриенко пел «Ты Венера, я Юпитер» и вот это все по списку да, дальше.
2: Самомнение, конечно, парня хорошее. Назваться главным римским божеством это
1: но
2: еще уметь
1: слушай,
2: надо.
1: Слушай, в итоге что, оказывается, он был прав. Они реально встретились, я про Венеру и Юпитер. А в июне нас ждет множество красивых событий на ночном небе. Вот, например, в ночь с 8 на 9 Венера и Юпитер появятся очень, вернее, уже появились близко друг к другу. Создавали они яркое, красивое зрелище. Кто видел, тот видел, можете отписаться нам. А, так что Ванечка либо астролог, либо просто знал, о чем поет. Ну а мы, по крайней мере, знаем, что гороскоп подготовил для каждого знака зодиака на сегодняшний день.
2: Итак, что же с этим планетным движением пришло к нам в жизнь? Овны. Сегодня обещается отличный день, чтобы начать новый проект, поэтому будьте открыты к возможностям, особенно если они такие бесплатные.
1: Халява кто не любит, все любят.
2: Халява приди, кстати, да, сейчас большинство сдают экзамены, это очень важное слово.
1: А можно так вот, знаешь, не с зачеткой, а с кредитной карточкой. Высунуть в окно и халява, приди, давай попробуем. Мне сегодня утром руки так чесались.
2: Если очень хочется, то можно.
1: Ну вот, это совет для всех. Тельцы, едем дальше. Вторник принесет вам стабильность. Обратите внимание на финансы. Возможно, вы найдете 10 рублей в кармане куртки,
2: которую спрятали от зимы. Близнецы, день будет насыщен общением, поэтому свою харизму используйте по максимуму. Сегодня она работает.
1: Вот, отлично. Раки, сегодня стоит уделить внимание себе любимому. Найдите время для отдыха, полежите, подумайте о вечном. Это поможет обрести гармонию.
2: Львы, во вторник вы будете в центре внимания. Ваше обаяние привлечет людей, а хорошее время для социальных мероприятий именно сейчас.
1: Так что выбирайтесь куда-нибудь после работы.
2: Или устраивайте такое.
1: Да, девы, сосредоточьтесь на работе и личных целях. Возможно, придется решать трудные задачи. Ваша организованность как швейцарские часы. Только, знаете, не заводите слишком сильно, а то стрелка отвалится.
2: Весы. Вторник благоприятен для общения. Вы сможете найти единомышленников или хотя бы человека, который поддержит вашу идею.
1: Скорпионы. Ваша интуиция сегодня особенно сильна. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям.
2: Так, стрельцы, вы полны оптимизма. Это отличный день для чего-то нового. Например, вы можете попробовать новый маршрут до работы или до дома, или для любимого заведения.
1: Козероги, вторник потребует серьезного подхода. Сосредоточьтесь на целях, но помните, успех зависит от дисциплины.
2: Водолеи, день принесет новые идеи, поэтому используйте это время для творчества.
1: И рыбы, сегодня обратите внимание на здоровье и эмоциональное состояние. Найдите баланс. Если хочется плакать, так плачьте ж. Если хочется смеяться, смейтесь. А если хочется ничего не делать, не делайте.
2: Вот и отлично.
1: Очень все просто.
2: Ну, кстати, мы советами для рыб пренебрегаем. И на самом деле здесь мы заняты тем, что мало того, что поднимаем настроение, так еще и информируем. Поэтому приглашаем в студию нашего Артема Титова. Он расскажет самые свежие и актуальные новости к этой минуте. Дождитесь.
0: Уютное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают медики Беларуси и что представила корпорация Apple.
0: Новости.
1: Беларусь поддерживает взаимное открытие посольств с Ганой. Об этом заявил президент нашей страны в рамках встречи с лидером африканского государства Джоном Драмани Махамой. Александр Лукашенко уверен, что поднятие статуса дипломатических миссий позитивно скажется на сотрудничестве официальных Минска и Акры. Вместе с тем политик подчеркнул, посольства должны вести целенаправленную работу по увеличению торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и Ганы. Медики Беларуси в среднем работают на 1,25 ставки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, показатель немного больше в областях, в том числе Минской. В регионах специалист может закрывать почти до 40% от задач другой вакансии. Представитель госрегулятора подчеркнула, что власти изменили систему подготовки кадров. Вузы уже намерены набирать гораздо больше студентов-медиков по целевым направлениям и на бюджетные места. Такой подход должен увеличить количество специалистов для системы здравоохранения в будущем.
0: К новостям в мире.
1: Франция и Германия закрывают проект создания совместного истребителя нового поколения. Об этом пишет агентство Reuters. Причиной прекращения инициативы называют критические разногласия ответственных производителей. Представитель официального Парижа желал быть лидером проекта, что не устраивало концерн из Германии. Отмечу, что проект вели в течение 10 лет. На него должны были выделить около 100 миллиардов евро. К новостям регионов. Министерство здравоохранения подтвердило причину массового отравления детей в Минской области. Напомню, ситуация развернулась около недели назад. К медикам Борисова поступили около 30 детей с признаками острой кишечной инфекции. Позже аналогичные случаи выявили и в других местах центрального региона. Специалисты выяснили, что инцидент вызвал кисломолочный продукт одного из отечественных производителей. Работу предприятия приостановили. Сам товар изъяли из обращения. Его продажа прекращена. И в завершение выпуска корпорация Apple представила новую версию своего ассистента Siri. Теперь голосовой помощник будет построен на базе одной из самых популярных нейросетей. Потому система получит ряд улучшений. Например, алгоритм сможет выполнять сразу несколько действий в рамках одной задачи. Также Siri должна брать информацию из файлов пользователя и запоминать диалоги с человеком. Новая версия помощника должна выйти осенью.
0: Новости компании.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Национальный реестр рекордов признал компанию крупнейшей сетью автохаусов страны. Также бренд стал обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи машин в Беларуси. Сегодня «Бутик Авто» насчитывает более 20 филиалов по всей республике. Приглашаем всех желающих оценить качество услуг компании компании и предлагаемых авто с пробегом в любой удобной точке продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, страна! На часах 8 часов и 9 минут. Как вы там, дорогие наши кофенакаченные, держитесь?
5: Ой, живы.
4: Держитесь, да посильнее. Новости к завтраку вам. Корм для людей изобрели корейцы. Слышали такое?
5: Что?
4: Да, завирусился порошковый коктейль, который заменяет обычную пищу.
5: Вот это интересно. Один пакетик по нутриентам аналогичен порции мяса. Плюс в составе есть белок, витамины и экстракты 20 овощей. Схема максимально ленивая. Заливаете водой прямо в упаковке, встряхиваете и получаете сытость где-то на 5-6 часиков.
4: Нормально.
5: Новинку уже продают в некоторых маркетплейсах, но порошок не заменит ту самую пиццу с друзьями.
4: Ну, конечно. Экономия время, какой главный профит? Я не понимаю. Или мы уже дошли до того, что лень жевать стала двигателем прогресса.
5: Ну, возможно.
4: Но, возможно, знаешь, только для конкретных ситуаций такой корм подойдет. Знаешь, деловая встреча, перелет, дедлайн, когда все грязные ложки с вилками. Но как постоянная система питания, нет, спасибо.
5: На самом деле, лучше идти по проверенному пути, по нашему классическому завтраку. Ну, а какой классический для вас, выбираете вы. Кстати, мы выбрали для вас тоже схему нашего классического эфира, и сейчас расскажем, что ждет нас в этом часе.
4: Играем и выигрываем под конец часа с шифработом. У нас на кону подарок, а именно билеты в Большой театр на представление «Дикая охота короля Стаха».
5: О, великолепно! То самое классическое произведение Владимира Короткевича вживую. Великолепно! Также в середине часа поделимся лайфхаком от Трампа, как быстро перебываться в полете. Середина часа для любителей политических новостей, так что ждите.
4: И уже совсем скоро поделимся праздниками и поводами на 9 июня этого года. Отметим, поздравим, возможно, кого-то. Если у вас есть именинники, пишите 8029-1010-307. Все передадим, дойдет до отправителя.
5: Итак, продолжаем наш марафон отличного настроения на минской волне. И музыка, конечно же, нам в этом поможет.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Ой, какой теплый день сегодня.
1: Вообще красота, настроение летнее, даже уйти с работы хочется.
0: Если хочется, значит нужно, Юленька, дорогая. Дорогая, ну да, и правда, сегодня настроение, возможно, немного нерабочее, но не переживайте, мы немножечко настроим вас на правильную продуктивную волну, ну и подбросим поводов для того, чтобы улыбаться еще шире сегодня. Тем более, что у нас для этого есть целых 3 праздника.
1: Да, и один из них — это Международный день друзей. Друзья — это вообще наши братья и сестры, не по крови, а по сути. Даже психологи на полставки, с которыми отрадно проводить время. Однако бывает, что время съедает работа. С годами у каждого появляется своя семья, встречи становятся редкими, но они же никуда не пропадают.
0: Да-да-да, именно так. Иногда эти самые связи становятся только крепче, когда вы, допустим, объединяетесь уже семьями. И что еще, между прочим, очень сильно радует в наш век информационных технологий, что всегда можно другу позвонить либо написать. И понятие дружбы, кстати, тоже перестает быть локальным, да? То есть это уже не ребята могут быть со двора, допустим, ну, с кем-нибудь познакомился из Мексики. То есть дружба международная. Кстати, вот хотел спросить, у тебя друзья по переписке есть, ну, кроме нашего с тобой чата?
1: Слушай, да, в какой бы стране я ни бывала, я везде нахожу союзников по интересам, поэтому до сих пор со многими поддерживаем связь. Вот у меня есть одни кубинцы, индонезийцы, да, ребята англоязычные, и порой и спрашиваем, как у друг друга дела, и готовы принимать в гости.
0: Вот видите, границы никогда не могут быть барьером для настоящих хороших чувств,
1: конечно,
0: как дружба, к примеру. Также перейдем немножко к другому празднику и вспомним о друзьях наших мурчащих да пушистых. Сегодня день заботы о кошках.
1: О, уже давно доказано, что это не просто семейные любимцы, а полноценные лекарственные средства от хандры, болезни и одиночества, особенно если их 40 штук, да?
0: Да, где кот, на самом деле, там всегда уют, добро и теплота. Уверены, что все, у кого есть такой домашний любимец, заботятся о нем как подобает. Может, некоторые даже выгуливают на поводке, что, кстати, стало новым трендом. В Китае так вообще помешались. Там недавно лосины для котов купили. Однако, да, любовь хороша, если она без переборов. Поэтому, возможно, просто стоит купить своему любимцу вкусняшку. Им будет приятно и очень вкусно.
1: И отметим последний повод на сегодня. Международный день мотоцикла. 4 колеса – это хорошо, но какой же поток свободы, когда ты едешь на этом транспорте?
0: Ага.
1: Рев мотора, ветер в ушах, чистое удовольствие и адреналин. Вот лично я фанат мотоциклов, неважно, спортивный, гражданский, сам факт. Вот, что...
0: Кстати, вот да, у моего отца тоже. Вот с дедушкой было на пару где-то 6 мотоциклов.
1: Ого,
0: и вот мне
1: амбассадоры вот, такие, да?
0: Да, и мне вот, кстати, эта любовь передалась. Тем более, ну когда еще праздновать этот день, как не началом сезона, между прочим. И да, пускай так, некоторые любители бывают перегибают и преодолевают звуковой барьер на дороге в час ночи диким ревом, но это не отменяет достоинств транспорта. Кстати, у нас тоже мотоциклист есть.
1: Володя Николайчик, да, ведущий вечернего шоу. С праздником, сеньор, летай осторожно, не забывай, что тебя всегда ждут на работе.
0: И да, кстати, есть еще один праздник, который в наш полноценный топ не вошел. Сегодня отмечается день Дональда Дака. Но кажется, что его потешная речь меркнет по сравнению с речами его тезки Трампа. Что он опять выкинул, об этом расскажем после музыкальной паузы и разберемся.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Политика, она как и Восток. Дело тонкое. И иногда после выступления некоторых политиков хочется спросить: слушай, а ты сейчас это всерьез сказал? Или мы какой-то филиал КВН попали здесь?
2: Да, но Дональд Трамп — это особый случай. Он умудряется противоречить сам себе в пределах одного абзаца, а точнее года. Так вот, в недавнем интервью он вдруг заявил: я никогда не гарантировал, что войн не будет. Зачем тогда я создал самую сильную армию в мире? Ну, действительно.
1: Логика просто железная. Бетонное мое почтение, дайте мне таких две. Купил огромный молоток, значит, собираешься что-то разбить. Мирное небо — это для слабаков с маленькими армиями. А кандидат на премию мира у нас вырисовался, видимо, что надо.
2: И дальше перл про Иран. Трамп говорит: я не хотел бы применять силу, но если придется, это будет большая услуга США и всему миру. Услуга с бомбардировками — это какой-то новый вид благотворительности, я не пойму, или как?
1: Слушай, я вот думаю, может быть, он запутался случайно.
2: Ага, но... в своих словах?
1: Ну, может, это не противоречие, а на такой вот высший пилотаж получается.
2: То есть искусство говорить А сегодня, Б завтра, а послезавтра делать вид, что ничего не было, это, ну, в принципе, в его, да, стиле.
1: Да, навык перебывания для удобства риторики, назовем его так. Сегодня он миротворец, завтра он ястреб или орлан. Главное, чтобы ногам было комфортно.
2: Ну что ж, Дональд Фредович, если вы так ловко меняете позицию, тогда советуем переобуться из берцев в кроссовки. Бегать от собственных слов придется быстро и часто.
1: Ну, а мы следим за этим клоунским марафоном прямо здесь, в прямом эфире. Да, и на время тоже подглядываем, потому что впереди у нас очередная разгадка шифра. Поэтому дожидаемся истории в Инстаграме через несколько треков.
2: А пока музыка для всех слушателей МВ Радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шиф работ.
1: Вторник начинается ритмично, но мы знаем, как поднять планку настроения и ритма еще выше. И если к концу нашего второго часа эфира каким-то чудом у вас не получилось включиться в новый день, сейчас исправим. С двойным бонусом, между прочим.
2: Да, раз уж так вышло, друзья, что вы сделали первый шаг, включили МВ-радио, то сделайте и второй, поучаствуйте в нашем интерактиве, тем более, что у нас на кону билеты в Большой театр на 17 июня. Там будет представляться захватывающая опера, триллер «Дикая охота короля Стаха». Шедевр национальной классики на главной сцене. «Глухое поместье», «Древнее проклятие» и «Призрачные всадники». Фольклорист Белорецкий вступает в смертельную схватку, чтобы спасти последнюю наследницу старинного рода. Что скрывает мистический туман, привидение или жестокий заговор, об этом предстоит выяснить на самой опере. Поэтому бегом участвовать и слушать задания нашего интерактива.
1: Так, и пускай билеты у нас на 17 июня. Этот день совсем не за горами, если я правильно считаю. Это будет ровно, ну, больше, чем через неделю, на один день.
2: Да.
1: Через 8 дней. Так что, дорогие друзья, выигрывать нужно уже сейчас. Тем более, что, как мы и сказали, что это легендарнейшее произведение от Владимира Короткевича. Да еще и интерактивное, поэтому берем да побольше. А для того, чтобы это сделать, уже забегаем в наш Инстаграм, подписываемся и смотрим последний пост. Также ваша задача — это угадать, что мы попытались изобразить сегодня в виде смайлов. Как то только вы поймете, что это такое, присылайте ваш ответ в Viber, Telegram 8029-1010-307. И, пожалуй, человек под номером 17 сегодня и заберет билеты.
2: Да, но прежде чем вы отгадаете, дадим небольшую подсказку. Возможно, она кому-то поможет справиться с заданием быстрее всех. Ответ следующий. Когда вообще не чувствуешь музыку, есть такое устойчивое выражение.
1: Да.
2: Я думаю, не составит труда отгадать.
1: В общем, история уже почти что загружена. Просим вас перейти в наш Инстаграм для того, чтобы попытать свою удачу. Ну а пока что мы испытаем на вкус музыку на МВ-радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Шифробот.
1: 8 часов 47 минут и планы на утро вторника без спешки войти в рабочий ритм. И помните, друзья, даже если вы, возможно, где-то опоздали, вы все равно окажетесь в том или ином месте вовремя. Все для вас и про вас.
2: Именно так. И на самом деле, вот что подсказывает нам наш личный опыт, то, что если у нас есть какая-то игра, значит всегда быть победителем. Но давай начнем, пожалуй, с самого интересного. Что же мы загадали сегодня? Итак, да, ответ был на самом деле крайне простой. Медведь на ухо наступил. Именно так он и звучал. И отлично. Все справились с этим заданием просто великолепно. Но мы, поскольку мы сегодня искали человека под номером 17, мы его нашли. Его имя сегодня это Александр, номер которого заканчивается на 30-34. Александр, поздравляем, ура! Вы большой молодец. Вы смогли попасть именно в то самое число, и поэтому получаете от нас заслуженный подарок.
1: Александр под номером 17 отправляется 17 июня. Смотрите, сколько знаков. На представление, на оперу, триллер «Дикая охота короля Стаха». Шедевр национальной классики на главной сцене. «Глухое поместье», «Древнее проклятие» и «Призрачные всадники». Фольклорист Белорецкий вступает в смертельную схватку, чтобы спасти последнюю наследницу старинного рода. Что скрывает мистический туман, привидение или жестокий заговор, вы сходите и обо всем нам потом, Александр, расскажете.
2: Да, только не забывайте, мы очень любим фотоотчеты для того, чтобы понимать, что и действительно произведение, либо то, куда вот вы выиграли, вам понравилось. Это для нас очень сильно важно. Но также важно не забывать те моменты, когда нам пишут наши слушатели, особенно с поздравлениями. И вот, сегодня вот буквально только что...
1: В этом часе, да, пришло сообщение.
2: Написала нам Елена, наша постоянная слушательница, и сказала: «Доброе утро, наше самое любимое радио». Доброе утро. Кстати, хочу поздравить любимую доченьку Лизу с днем рождения. Желаю тебе огромного счастья, везения, исполнения всех желаний, здоровья, высоких достижений и побед в гимнастике. Успехов в учебе. Мы тебя очень сильно любим. Мама, папа и сестричка Ульяна.
1: Прекрасно, но что может быть лучше, чем получать такие теплые поздравления, пожелания с утра пораньше, да еще и от родных людей. Лизу поздравляем от всей нашей команды «Минской волны» тоже с днем рождения.
2: Присоединяемся.
1: Да, цвети, расцветай, радуйся.

0: себя, потому что твое счастье – это во главе всего.
1: И главное, что помни, твое счастье зависит только от тебя. Ну, на самом деле, не совсем, потому что вот всеми теми людьми, которые уже с тобой рядом, намного проще будет всего достигать. Что же, еще раз с днем рождения.
0: С днем рождения, конечно, с наилучшими пожеланиями от МВ Радио. Так же, как и с наилучшими новостями от Артема Титова. Совсем скоро он появится в нашей студии и осветит все самое важное и резонансное к этому часу.
2: Пусть утро будет улетным на

0: Реклама на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.бай. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать автолюбителям и какой элемент должен помочь в лечении людей.
0: Новости.
1: Товарооборот Беларуси и Ганы следует значительно увеличить. Об этом заявил президент нашей страны в рамках встречи с лидером африканского государства Джоном Драмани Махамой. Александр Лукашенко уверен, что отечественные компании могут предложить множество изделий зарубежным партнерам. Также политик предложил официальной Акре закупать услуги отечественных компаний в разных сферах. Например, речь идет об обучении специалистов из Ганы или поставки информационных технологий. Владельцы автомобилей Geely, Volkswagen, Renault и Opel чаще остальных попадают в аварии в Беларуси. Такой информацией поделились в Министерстве финансов. Ведомство проанализировало статистику страховых выплат по ДТП за минувший год. Чаще всего в инцидентах фигурировали указанные бренды транспортных средств. Специалисты подчеркивают, такая ситуация говорит не о проблемах с надежностью, а о популярности машин. Чем больше их число на дорогах, тем выше шанс, что авто определенного производителя попадет в ДТП.
0: К новостям в мире.
1: США могут отказаться от поддержки Израиля в одном случае. Об этом пишет американское издание Axios. По информации журналистов, такую точку зрения выразил президент Соединенных Штатов в разговоре с премьер-министром еврейского государства. Дональд Трамп подчеркнул, что отказ от помощи возможен, если кабинет Беньямина Нетаньяху продолжит эскалировать конфликт с Ираном. Также стало известно, что Израиль слишком поздно предупредил США о нанесении ударов по Исламской Республике. К новостям регионов. Третий тур слета работающей молодежи сферы ЖКХ прошел в Минской области. Мероприятие организовали в Смолевичском районе. Оно длилось 3 дня. Событие объединило десятки специалистов со всего центрального региона. Для них подготовили различные точки интереса, от диалоговой площадки и спортивных состязаний до конкурса национальных костюмов. По итогам всех испытаний победу одержали представители Молодечно. Именно там и пройдет тур слет сферы ЖКХ в следующем году. И в завершение выпуска. Соединение под названием креатин важно для борьбы с раковыми заболеваниями. Так считает группа ученых из США. Согласно их работе, один из видов частиц иммунитета не выживает в опухолях без указанного элемента. Вещество дает клеткам большое количество энергии и позволяет им направлять другие защитные системы организма на борьбу с недугом. Отмечу, что креатин является популярной добавкой в спортивном питании. Соединение безопасно для здоровья, и его можно быстро внедрить в уже действующие методы лечения.
0: Новости компании.
1: Сеть автохаусов-бутик-авто установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Национальный реестр рекордов признал компанию крупнейшей сетью автохаусов страны. Также бренд стал обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи машин в Беларуси. Сегодня бутик-авто насчитывает более 20 филиалов по всей республике. Приглашаем всех желающих оценить качество услуг компании и предлагаемых авто с пробегом в любой удобной точке продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе утро, страна!
6: Добрейшее!
5: Всем салют, привет! Предлагаем включить танцы в свою оздоровительную программу под любимую музыку на МВ-радио. В любом месте, в любой одежде. Хотите прямо сейчас, слушая нас. И знаете, в этом есть огромный смысл. Во-первых, танцы поднимают настроение моментально. Это научный факт, это не мы придумали.
6: Ну а пункт номер два. Они не ощущаются как спорт.
5: Кстати,
6: то есть, да, вот если к спорту приходится, знаете, себя так приучивать, так это надо сделать, там приседать, то танцуйте на здоровье. Вы просто двигаетесь под музыку, по большому счету, а организм тем временем калории сжигает, тренирует сердце и осанку примляет. Ну и в-третьих, это единственная физическая активность, которая полноправно не заставляет вас страдать.
5: Исследования, кстати, подтверждают, что регулярные танцы снижают уровень стресса, улучшают память и даже координацию. А еще это очень полезно для нашей лимфатической системы.
6: Но на самом деле грузить вас наукой мы тут больше не собираемся. Лучше предложим эксперимент прямо сейчас, пока мы говорим. Встаньте, если вы сидите.
5: Так, я встала, дальше
6: хорошо.
5: Что делать?
6: Окей, плечи расправись.
5: Так, расправила.
6: Получилось, да. Вот, отлично. Вот, правильно, молодец.
5: Хорошо идет.
6: Ну вот вы говорите, что вторник сил нету, а вот я свою ведущую вот прям вот так вот взял и поднял. Она соответствует тому, что делает.
5: Понимаешь, я
6: вот
5: мобильна в этой жизни. Друзья, заходите в наши социальные сети, там вы сможете увидеть, как это было.
6: Подтверждение того, что это на самом деле есть.
5: Да, мы с вами.
6: Не розыгрыш ни разу. Ну ладно, раз уж мы с тобой тут встали, ну, я метафорически, а ты физически. Поэтому предлагаем идти дальше под музыку. Это получается у нас хорошо, но и главное, хорошо до нее, под нее даже в пробке стоять.
5: Ну, о пробках поговорим через несколько мгновений песни. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на волне 97.4 FM.

0: расстегните ремни.
1: Хотелось бы верить, что с помощью песни Кэлвина Харриса все пробки ежесекундно развеются, но следим за ситуацией в городе, и она пока оценивается в 5 баллов.
2: Да, сервис Яндекс пробки никогда нам не врет, и он показывает, где какие происшествия у нас случились. Итак, начнем, как всегда, с ДТП. На северо-западе одно ДТП с затором, также на развязке Кижеватого и МКАДа, также с затором. Угу. Это самый юг. На улице Немига в левом ряду тоже с затором по всей улице. На кольце развязки у Монумента Победы тоже есть ДТП. Проспект Независимости и пересечение с Кирилло-Туровским тоже небольшой ДТП.
1: Турбулентности. Да. Помимо этого, пробки кольцо развязка Пушкинская, стоит Сурганово, Кузьмичёрного, Нововеленская, участки,
2: да,
1: на Ленина, Первомайская, а также сюда можно добавить Долгиновский тракт и улицу Якуба Колоса.
2: Да, улица Якуба Колоса, Независимости, у торгового центра столицы тоже стоит упомянуть, на улице Мазурова, Лабанкад и юго-запад МКАДа, также с востоком МКАДа, потому что как раз-таки на последнем участке ведутся ремонтные работы. Просто напоминаем вам.
1: Но никаких ремонтных дорог, работ, дорог, да, и других турбулентностей не предвидится в ближайший час. Да, у нас свой путь, своя дорога и свой план на этот час.
2: Итак, конечно же, уже предлагаем забежать к нам в Инстаграм для того, чтобы оставить свой голос за трек, который вы считаете обязан звучать под завершение нашего сегодняшнего утреннего полета.
1: В середине часа поделимся трендовым рецептом сырной закуски с абрикосом. Будет очень вкусно, не пропускайте.
2: И если уж мы решили быть уж настолько полезными вместе с Юлией Умаровой, то в таком случае выдадим еще и лайфхак, как бороться с колорадскими жуками для дачников-удачников.
1: Отлично! Сезон открыт, а значит лайфхак будет очень уместен. Поэтому, друзья, давайте делать приемники громче и слушать музыку, которая у нас вдоволь.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на связи.
1: Алло!
2: Мы, белорусы, конечно, мирные люди, но вот картофель мы любим всем сердцем. Даже, возможно, где-то до фанатизма. Помню, как ты однажды наступил на одну из ботвиней, я еле выжил.
3: Бежал далеко из песни.
2: Да, кстати, научился бегать очень хорошо. В общем, вернемся к картофелю, который на самом деле является нашей частью...
3: Национальной кухни.
2: Да, именно. По большому счету, большинство наших блюд выстроилось вокруг нее, возле нее. А вот кого мы не любим, так это гадких, противных, колорадских этих жуков, которые ботву картофельную поедают.
3: Ой, я до сих пор помню, у меня сейчас разблокированы воспоминания из детства, как собирала их на огороде в ведерко, но это не очень эффективно, скажем так. Давайте будем избавляться от них без больших трудозатрат. Мы же здесь за этим, правильно?
2: Именно так. На самом деле все гениально и просто, что очень важно для нас. Есть два ингредиента. Это
3: так,
2: сухая
3: записываю.
2: Горчица и уксус. Да, сода тут не поможет. И что же мы делаем? Смешиваем горчицу с уксусом. Так. Уксуса должно быть 100 миллилитров. Там небольшой пучок сухого уксуса, сухой горчицы добавляете. И, в общем, все это заливаем в обычное 10-литровое ведро с водой.
3: Прекрасный коктейль. Состав, конечно, очень агрессивный. Ну, как и мы, когда увидели погрызенную ботву. Тщательно это все дело размешиваем и для удобства можем залить в пульверизатор. Проходимся по стеблям картофеля, и колорадские жуки меняют свою диету, а значит, вы счастливы.
2: Да, и многие могут спросить здесь, а вкус самого картофеля не поменяется? Официально утверждаем, что
3: да,
2: не поменяется.
3: Нет, не
2: все
3: поменяется.
2: В порядке. Главное, что спина и колени от вечных сборов болеть не будут. Да и ведра пустые будут появляться, не надо будет с ними ходить.
3: Вот и прекрасно. Дачникам на заметку этот лайфхак. Берем, записываем, пользуемся, потом еще спасибо скажете.
2: Обязательно. И надеемся, что вы скажете спасибо за музыкальную паузу, которая будет прямо сейчас.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Когда наступает, друзья, лето, а мы напоминаем, что сегодня уже 9-й день лета, всегда хочется обновить гардероб, ходить больше 10 тысяч шагов и попробовать заодно что-то вкусное. Если вам тоже хочется чего-то необычного, слушайте внимательно, сегодня есть для вас необычный рецепт. И название у него — сырная закуска с абрикосом.
2: Вот ты как это, к такому как относишься, Женя? Как это уместить, Женя, вообще в одном предложении? Сырная закуска и абрикос.
1: Нет, ты подожди, самое интересное дальше.
2: Свои специфические вкусы тут продвигает.
1: Ингредиенты, смотри, абрикосы, сыр, камамбер, грецкий орех, оливковое масло и мед. Нормально? У тебя нет аллергии к таким сочетаниям?
2: У меня аллергия, в принципе, на такое словосочетание — сырная закуска с абрикосом.
1: Ну, слушай, ну подожди.
2: Давай, ну, в любом случае, мы здесь для того, чтобы рецепт рассказать.
1: Да.
2: У кого-то могут с нашими предпочтениями...
1: свои рецепты развить.
2: У кого-то могут с нашими предпочтениями просто, ну, не совпадать вкусы. Это нормально. В общем, приготовление следующее. Надо разрезать абрикосы пополам, положить сверху сыр, затем орех и полить оливковым маслом. Запечь при температуре 180 градусов примерно где-то минут 7. Перед подачей обязательно полить медом.
1: Я прям вижу,
2: медом.
1: Как ты захотел это попробовать. Не скрывай своих эмоций, Женечка.
2: Да.
1: В общем, добавлять рекомендуют любые орехи. Можно добавить свежий тимьян, крупную морскую соль. Вы не испортите этим вкус. Еще также рекомендуют заменить, например, если абрикосов не было хороших в магазине, на грушу или чернослив. Я сама не пробовала, скажу честно. У меня просто в последнее время этот рецепт во всех социальных сетях попадается. Сохранила. Обязательно обещаю с этим микрофоном, что попробую на выходных или же... Да чего откладывать на выходные? Сегодня же вечером.
2: Хорошо, тогда приглашаю в гости для того, чтобы ты застала меня это попробовать. Кстати, еще если вариант... Да, вот чернослив можно добавить туда.
1: Думаешь, получше будет? Тебе больше с черносливом?
2: В принципе, да. Я больше люблю в этом плане сухофрукты.
1: Отлично. Вот давай я сделаю с абрикосом, ты с черносливом, а завтра поделимся, что у кого из этого вышло.
2: Ну, а если, допустим, в магазине не нашли камамбера, то в таком случае можно и на бри заменить. То есть, грубо говоря, у нас тут как лего. То есть вы можете сами конструировать свой этот. Возможно, очень сильно поменяется вкус, но мне кажется, что есть в этом
1: точно
2: что-то здоровое.
1: Точно не испортите этим продуктом вы блюдо. Но и в конце концов, девушки, сколько у нас с вами таких сохраненных рецептов? В телефоне, закладках, сохраненках Инстаграм.
2: Сохраненных тут, для парня.
1: Да, у меня лично точно штук 50, может 60 из них, и что реально приготовила, ну, может 3. Остальные живут своей жизнью. Поэтому надо пробовать, нечего откладывать в дальний ящик.
2: Ну, в любом случае, мы, в общем, надеемся, что ты свои обещания исполнишь.
1: Я сказала, обещаю с микрофоном.
2: Хорошо, замечательно, мы тебе верим. Ну, а мы обещаем, что наше настроение на Минской волне будет только повышаться. И да, совсем скоро самая, наверное, высокая, самая высшая нота нашего эфира. Конечно же, мы говорим про удачную посадку, в которой сегодня два просто великолепнейших и легендарных трека. Уже забегайте к нам в Инстаграм, голосуйте. Ну, а пока... музыкальная пауза.
1: Все для вас.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Удачная посадка.
1: А теперь, друзья, музыкальная пауза, но непростая. Мы сыграем два трека, между которыми 30 лет разницы, но они оба про дерзость, характер и про то, чтобы не сдаваться. Сейчас ваши воспоминания, обещаем, будут разблокированы.
2: Итак, удачная посадка объявляется открытой, дорогие друзья. Что можно сделать? Конечно же, во-первых, прослушать два наших трека, самые яркие их моменты, а затем, а возможно, вы уже это сделали, оставить свой голос нам в Viber, Telegram 8029-1010-307. Или же проголосовать в удобном опроснике прямо в Инстаграме. Тут уже на ваш выбор.
1: И на ваш вкус, поэтому прямо сейчас слушаем самые мощные отрывки от этих песен.

0: Лавин, Скейтербой, лето по MTV, это песня, и только слышатся первые ноты, а в голове уже тот, о ком она для тебя. Ну что, разблокировала воспоминания? Ну, мне кажется, это гимн всех, кому в школе говорили, ты не подходишь ему по статусу, ну или наоборот. А она про парня на скейте и девушку из балета, про то, как общество делит людей на правильных и не таких. И мораль там простая, не судите человека, может он катается на доске, а завтра уже кумир миллионов, а вы останетесь со своим мнением.
1: Ну, в любом случае, мне кажется, что это вот такая вот песня, как бы помягче сказать, для оторв.
0: Именно
1: вот
0: так,
1: Аврил Лавин, именно такие треки как раз таки и делала. Они вот пробуждают вот эту самую юношескую энергию, такую бодрую и бодрящую, главное. Но, с другой стороны, может быть, другой исполнитель сможет побить ее.

0: Итак, это же, конечно, Aerosmith, Dream On, лето, жара, и кто-то в лагере внезапно включает эту песню, и просто мы все начинаем подпевать.
1: Я прям закрыла глаза, представила.
0: Мурашки пошли, согласись. Ага. Это баллада, которая начинается с тихого фортепиано, а заканчивается криком, от которого мурашки по коже. И, кстати, у меня есть один интересный факт про эту группу.
1: Давай.
0: Как раз-таки исполнитель Стиви Тайлер, он, по-моему... Если я правильно помню, где-то из-под Гродненщины.
1: Да ты что, наш еще что ли?
0: Ну, грубо
1: свояк?
0: Говоря, да. Его там отец, по-моему, мигрировал, или мать, я точно не помню, но да, факт то, что он белорус.
1: Ой, слушай, это даже не нужно подтверждать. Большинство звезд мировых, актеры, музыканты, какие-то
0: да, даже
1: дизайнеры.

0: Удачная посадка.
1: Сегодня мы с вами разблокировали воспоминания, ну серьезно, открыли тот самый ящик в голове, где лежат старые CD-диски, плееры с перемотанной пленкой, первые концерты под гитару в лагерях и те самые песни, от которых до сих пор щемит в груди. Мне кажется, у нас это получилось.
2: Да, и вот единственное, что под балладу или все-таки под взрывной ракешник. Сегодня большинство, как мы заметили, именно голосует за Aerosmith Dream On, поэтому она прозвучит в полном формате, ну, буквально секунд через 30.
1: А мы этому не возражаем. Прекрасный исполнитель, легендарная песня. Ну и такое же чудесное завершение нашего трехчасового эфира.
2: Что ж, большое спасибо, что присутствовали с нами здесь и, конечно же, заряжались летним настроением вместе с Минской волной 97.4 FM. Наш авиалайнер идет уже на посадку, поэтому мы желаем вам хорошего дня, который, между прочим,
1: только
2: будет
1: начинается.
2: Здесь. Который только начинается и пройдет он с Никой Романовой. Через два часа она вступит на свой пост. Ну и, конечно же, отличного вечера. Так сразу вот все гештальты закрыли. Везде все пожелали.
1: Мы вас отправляем в долгое плавание под названием «Вторник, 9 июня». Пусть он действительно будет удачным именно для вас.
2: Ну и что же?
1: Минская волна будет всегда рядом.
2: С вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов. Улетное утро. Всем пока-пока и до встречи до завтра в среду в 7 часов.
1: Всем пока.
0: Наш рейс завершен.

0: реклама.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как прошли централизованные экзамены и почему закрывают школы в Японии.
0: Новости.
1: Беларусь готова сотрудничать с Ганой по множеству направлений. Об этом заявил президент нашей страны в рамках встречи с лидером африканского государства Джоном Драмани Махамой. Александр Лукашенко подчеркнул, что отечественные компании наработали компетенции в ряде сфер, в их числе промышленность, сельское хозяйство, образование и медицина. Политик уверен, что Беларусь может поддерживать устойчивое развитие Ганы на благо народа обеих стран. Стали известны итоги централизованного экзамена по государственным языкам. Подробностями поделились в Министерстве образования. Согласно подсчетам, почти 1500 учащихся получили максимально возможный балл. Более 80% ребят показывали свои знания по русскому языку. Средний балл потенциальных абитуриентов составил около 65 единиц. Участники испытаний могут посмотреть свои результаты в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний.
0: К новостям в мире.
1: Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны североевропейской страны. Ведомство не поясняет причины такого решения. Отмечу, что речь идет об инициативе под эгидой Великобритании. Она действует с начала спецоперации. В проекте участвуют около 15 западных государств. Проект позволил обучить более 60 тысяч солдат и офицеров для официального Киева. Нидерланды участвовали в программе с самого ее начала. Новостям регионов. Проект по выпуску древесных пеллет перезапускают в Уздинском районе. Соответствующее распоряжение дал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. Местный лесхоз уже закупил оборудование для производства ресурса. Однако запуск линии задержали по ряду причин. Тем не менее, спрос на такой вид топлива растет. Потому глава ведомства поручил реализовать проект до конца года. И в завершение выпуска. Около 100 школ закрыли в одном из городов Японии из-за медведя. Ситуация развернулась в крупном населенном пункте под названием Уцуномия. Местные жители уже неоднократно видели хищника в разных частях города. Власти закрыли все начальные и средние образовательные заведения в качестве меры предосторожности. Также людям велели запирать двери, окна и не приближаться к животным. Полиция и охотники ищут опасного представителя фауны. Отмечу, что медведи стали все чаще заходить в города Японии из-за недостатка еды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какую технологию разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь поддерживает власти Ганы в их усилиях по восстановлению исторической справедливости. Об этом заявил президент нашей республики в рамках встречи с лидером африканского государства Джоном Драмани Махамой. Александр Лукашенко напомнил, что официальный Минск одним из первых среди всех государств присоединился к инициативе Акры в ООН. Соответствующая резолюция призвала международное сообщество признать проявление колониализма преступлениями против человечества. Президент Беларуси подчеркнул, наша страна желает сотрудничать с Ганой на взаимовыгодных условиях. Более 100 тысяч граждан Беларуси заключили договоры автострахования союзного государства. Об этом рассказали в парламентском собрании объединения. Специалисты отмечают, что показатель вырос практически в два раза за последние полгода. Вместе с тем, жители России используют такой вид ОСАГО гораздо реже по сравнению с нашими соотечественниками. Напомню, союзное страхование позволяет не оформлять дополнительное разрешение при движении по территории Беларуси и России.
0: К новостям в мире.
1: Израиль и Иран прекращают взаимные атаки как минимум на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он заключил соответствующую договоренность с премьер-министром еврейского государства Беньямином Нетаньяху. Также американский лидер надеется, что Соединенные Штаты вскоре смогут заключить новый этап перемирия с Ираном. Напомню, официальный Тегеран обещал возобновить боевые действия на Ближнем Востоке, если Израиль не прекратит агрессивные операции. Новостям регионов. Сильные дожди подтопили 6 объектов в Минской области вчера. Об этом сообщили в МЧС. Как отмечают спасатели, почти все инциденты произошли в Слуцке. Там обильные осадки повредили 4 частных дома. Спасатели и коммунальные службы оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали последствия непогоды. Аналогичные случаи произошли в Солигорске. Согласно последней информации, в результате происшествий люди не пострадали. И в завершение выпуска команда ученых из Великобритании представила новый метод восстановления нервной ткани. Исследователи изучали процесс регенерации связей между головным и спинным мозгом. Специалисты обратили внимание на активность ряда генов. Они блокировали рост новых волокон через некоторое время после повреждения. Ученым удалось подавить такую особенность за счет одного уже известного препарата. Исследователи полагают, что их работа открывает путь к ускорению лечения травм спинного мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет!

0: театр. Другие выбирают проект и помогают деньгами. Если нужная сумма не собралась, деньги возвращают. Иногда за помощь дарят маленькие подарки – открытку или магнитик. Однажды ребята мечтали о больших качелях-тарелке. Они попросили помощи. Соседи и друзья дали кто сколько мог. Через месяц качели появились во дворе. Каждый, кто помог, катался первым. Вот так работает краудфандинг. Вместе можно сделать мечту реальной.
1: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
0: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Даже один маленький вклад способен сдвинуть большую гору. Свой рубль, 10 рублей или даже 10 копеек могут подарить на хорошее дело. Главное, чтобы идея была доброй и нужной. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.

0: Бай.
1: Истина в Минской правде.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в законах и какое устройство представила корпорация Яндекс.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Глава государства обсуждает с высокопоставленным гостем укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Власти Беларуси корректируют порядок регистрации граждан при обращении в службу занятости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предполагает, что специалисты могут помогать в поиске вакансий и тем лицам, кто не имеет права на получение пособия по безработице. Также правовой акт утверждает возможность регистрации в качестве безработного через интернет. Для этого человеку нужно подать заявление с помощью портала электронных услуг.
0: К новостям в мире.
1: Большинство граждан Великобритании могут выступать за возвращение своей страны в Евросоюз. Об этом пишет агентство Bloomberg. Журналисты изучили результаты недавнего опроса жителей Соединенного Королевства. Более 50% респондентов поддержали идею повторного присоединения к сообществу. Напомню, Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году. Официальный Лондон был недоволен позициями объединения по ряду вопросов. Новостям регионов. Новая станция обезжелезивания воды начала работать в Червине. Как отметили в ЖКХ Минской области, объект позволяет обеспечить качественной питьевой жидкостью все население города. Также установка привела к модернизации всей системы водоснабжения населенного пункта. Например, ответственные службы заменили почти 15 километров главных водопроводных сетей. Кроме того, в городе создали 4 новые водозаборные скважины. И в завершение выпуска корпорация Яндекс представила первые беспроводные наушники собственного производства. Устройства имеют внутриканальный формат и закрывают слуховой проход. Также девайс обладает 3 режимами шумоподавления и легкой степенью защиты от пыли и влаги. Особенностью гарнитуры называют связь с нейросетью техногиганта Alisa AI. Например, она может сохранить озвученную информацию в устройство пользователя в виде заметки. Полноценная продажа наушников начнется со вторника. В России их цена составит около $120 в эквиваленте.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Финская волна. Звук сочного лета. Между делом на Минской волне.
1: Между прочим, и между делом наступил сам... Ой, простите, друзья, вы видели, что тут в студии происходит, а вы увидите, между прочим, в нашем обязательно телеграм-канале, потому что наш СММ-специалист тут как тут уже все снимает, в каких условиях мне, Нике Романовой, приходится работать. В общем, друзья, вторник наступил, мы его ждали, не ждали, неважно, самое главное, что он случился, весело, игриво, беззаботно проведу его здесь вместе с вами, я, Ника Романова, с 12 до 16 часов. Отличного всем дня, супер настроения, присоединяйтесь в наши социальные сети, все посмотрите и зарядитесь этой энергией.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Хороших дел в этом мире должно быть как можно больше, подумали футболисты Арсенала и пожертвовали свои гетры. Аслам, сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Британская благотворительная организация Red Wings, занимающаяся спасением и уходом за лошадьми и другими животными, пострадавшими от жестокого обращения, сообщила о необычном пожертвовании. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» передал им 40 пар гетр, не больше, не меньше, заметьте, для защиты ослов от инфекций. Это одно из самых необычных пожертвований, которые когда-либо получал этот центр. Обычно «Арсенал» тратит, конечно же, миллионы на свои защитников, а тут решили заодно и вот ослов как-то поддержать. А вообще, пока министры тамошние спорят, как растаможить новый пакет помощи Украине без ущерба для британского бюджета, их футболисты совершили, вот как видите и слышите, прорыв. Гетры ослам, дешево и сердито, и пиар заодно, пусть и такой своеобразный.

0: Только Рассон, яркая, зажигательная, очень даже подходящая песня для этого дня с таким-то прогнозом от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь по востоку дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ура, ура! Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24, вечером плюс 17-20.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: А у меня нет ни процента сомнений в том, что вам есть что сказать друг другу и с чем поздравить. Возможно, у кого-то сегодня 9 июня день рождения, может быть, годовщина свадьбы. А еще вот поводы для радости. Пожалуйста, ловите. Международный день мотоциклиста. Вот. Если и мотоциклистов среди вас, и ваших знакомых нет, то тогда, пожалуйста, международный день друзей. Уж друзья-то точно у всех есть. Ну, хотя бы один, самый надежный друг. Так что давайте ему привет передавать и поздравлять с этим событием. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
2: Эфирный чат.
1: Ну а вот что нам прилетело к этой минуте. Такое сообщение. Добрый день. Хочу поблагодарить сотрудников травматолого-ортопедического отделения 11-й городской клинической больницы. Сказать спасибо большое за хорошее отношение, за прекрасное лечение, за моральную поддержку. Особенно хотелось бы поблагодарить Кристину Анатольевну, которая работает медсестрой в новом корпусе, за моральную поддержку, чуткое отношение. Когда мне бывает тяжело психологически, она всегда рядом, поможет, подскажет и всегда старается поддержать. Шерзод Кадыров, ваш пациент из 416-й, между прочим, Кристина Анатольевна. Вот. Вам, Шерзод, я желаю поправляться, конечно же, скорее. Вот. И ценить желательно и оценивать труд этих замечательных сотрудников этой больницы на расстоянии вот в дальнейшем. Ну, а всему персоналу, конечно же, огромный привет, большое спасибо от нас всех. Вы большие молодцы. Мы вот теперь об этом, в этом, вернее, лишний раз убедились благодаря этому замечательному сообщению. Следующая песня для вас и для отличного настроения всех, кто на МВ-радио.
2: Эфирный чат.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем сообщают правоохранители и когда люди научились пользоваться огнем.
0: Новости.
1: Необходимо внедрять новые технологии в судебную систему Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Глава государства отметил, что официальная Москва активно работает над цифровизацией своих юридических структур. Александр Лукашенко считает, что отечественным органам следует изучить такой опыт российских коллег и перенять его. Комитет госконтроля Беларуси выявил почти 200 фактов уклонения от уплаты налогов в минувшем году. Об этом рассказал глава ведомства. По его словам, большинство таких случаев представляет собой выплату зарплат в конвертах. От таких схем пострадали более 10 тысяч работников частных компаний. Также злоумышленники используют и другие способы уменьшения законных сборов. Правоохранители подчеркивают, что работа по выявлению подобных нарушений будет идти и дальше.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 35 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщают власти страны. В результате подземных толчков травмы также получили около 450 местных жителей. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них пока находятся во временных эвакуационных центрах. Кроме того, стихия повредила и разрушила сотни зданий в одном из регионов страны. Напомню, землетрясение произошло у южного побережья Филиппин вчера. Силу явления оценили почти 8 баллов. К новостям регионов. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии начинается в Молодечно. Мероприятие будет идти до субботы включительно. Для гостей выступят множество разнообразных групп, музыкантов и артистов. Например, завтра всех желающих приглашают оценить мастерство ведущих духовых коллективов страны и Минской области. А в пятницу и субботу пройдет торжественное открытие музыкально-поэтического форума. Победителей и лауреатов фестиваля назовут 13 июня. И в завершение выпуска. Люди умели пользоваться огнем еще около 2 миллионов лет назад. Так считает международная группа ученых. Они изучали десятки образцов из одной пещеры в Южноафриканской республике. Специалисты обратили внимание на ряд останков животных. Исследователи пришли к выводу, что когда-то на представителей фауны целенаправленно воздействовали огнем. Открытие отдаляет момент освоения пламени людьми более чем на 700 тысяч лет от предыдущих оценок.
0: Новости компании.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Национальный реестр рекордов признал компанию крупнейшей сетью автохаусов страны. Также бренд стал обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи машин в Беларуси. Сегодня «Бутик Авто» насчитывает более 20 филиалов по всей республике. Приглашаем всех желающих оценить качество услуг компании и предлагаемых авто с пробегом в любой удобной точке продаж.
0: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Солнце согрето. Лето на Минской волне.
1: Так согрелось это лето на Минской волне, что случилось, и перезагрузка и обновление в белорусских колледжах. Там появились новые специальности. В 26-м году абитуриенты смогут поступить на новые направления подготовки, такие как дизайн анимации, например, управление продажами, оператор коптильной установки и косметик. Всего колледжи страны планируют принять около 30 тысяч человек на программы профтехобразования, еще порядка 40 тысяч на уровень среднего специального образования. Ну вот, для выпускников такие новости. А кроме обновлений в колледжах в Минске, а конкретно в Ботаническом саду, кое-что новенькое для нас тоже открыли. Выставку пионов и ирисов. Так что в этом часе как раз вручим кое-кому билеты за победу в игре «Из песни слов не выкинешь». Не пропустите условия и принимайте активное участие.
0: Добавим драйва.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: всеми цветами и их оттенками, возможно, даже неоновыми, пополнится в ближайшие дни центральный ботанический сад. Шедевры природы в Минске встречайте с 11 по 14 июня. В Центральном ботаническом саду пройдет эксклюзивная выставка пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции. 12 и 13 июня пройдут еще и авторские встречи с кураторами коллекций. Эксперты раскроют секреты посадки и тонкости ухода за цветами. Не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня уже все готово для того, чтобы разыграть один пригласительный на две персоны на это замечательное мероприятие. Итак, друзья, сегодня мы пионами и ирисами будем поздравлять и виртуально, по крайней мере, вручать нашим друзьям по случаю Международного дня друзей, который выпал на сегодня 9 июня. Отмечать будем еще и прекрасный, ну, стильный, как минимум, хотя немножко грустный, честно говоря, песней. Лучшая подруга, она называется Люсь Чеботиной. Мы послушаем фрагмент, одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить, прислать к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 20-м по счету. С правильным ответом заберете подарок от нашего партнера. Итак, задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

такими друзьями и врагов, как говорится, не нужно. Желаю нам всем только надежных людей и друзей, которые не подведут, не уведут, поддержат, выслушают и помогут. Ну и с которыми можно, конечно же, посетить ботанический сад наш и разделить красоту этого флористического триумфа пионов и ирисов. Кто же это будет делать? 20-й с правильным ответом. Друзья, что было запикано? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для СМС 9704.

0: Глаза любого цвета уже который год радуют цветники в нашем ботаническом саду. Шедевры природы в Минске с 11 по 14 июня в Центральном ботаническом саду пройдет эксклюзивная выставка пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции. А 12 и 13 июня пройдут авторские встречи с кураторами коллекций. Эксперты раскроют секреты посадки и тонкости ухода за цветами. Не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Я знаю, что наш потенциальный гипотетический победитель этой игры уже ждет своей заслуженной награды в качестве одного пригласительного на две персоны на выставку в Ботсад 11-14 июня. Итак, друзья, напомню, что нужно было сделать, чтобы заполучить этот пригласительный. Надо было послушать фрагмент песни Люси Чеботиной «Лучшая подруга», тот, что я вам ставила, и вычислить запиканное в нем слово, прислать его к нам 20-м по счету. И это было «Знала». И 20-й по счету стала Татьяна. Как знала, а? 77-67, последние цифры номера. Ну, давайте для начала убедимся в ответе.
1: Правильный ответ.

0: Лена прямо сейчас в эти секундочки осознала, что она будет занята в середине июня, да? Потому что пойдет на выставку в ботанический сад и будет наслаждаться и пионами, и ирисами, и вообще будет делать там, что захочет. Ну, в рамках, конечно, приличия. Татьяна, мы вас поздравляем с вами в течение пары дней. Свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться билетами и посетить ботанический сад. Ну, а с нами свяжется служба новостей и расскажет, что там интересного произойдет к этой минуте.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу, как милиция борется с мошенниками и о чем стоит знать будущим родителям.
0: Новости.
1: Комитет госконтроля Беларуси проверил около 3000 объектов торговли и общественного питания за минувший год. Об этом рассказал глава ведомства. По его словам, большинство точек работали с нарушениями. В ряде случаев они касались здоровья людей. Тогда специалистам приходилось приостанавливать работу проверяемых компаний. Вместе с тем руководитель комитета отметил, субъекты экономики заинтересованы в быстром устранении нарушений. Рекомендации госоргана выполняют более чем в 90% случаев. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Тем не менее, преступникам удалось обмануть примерно 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Власти Канады намерены ввести запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Соответствующий законопроект скоро внесут на рассмотрение парламента страны. Представители правительства уверены, что онлайн-ресурсы все более негативно влияют на несовершеннолетних. Потому официальная Оттава разрабатывает меры защиты детей. Отмечу, что подобные инициативы продвигают в ряде стран, в их числе Франция, Великобритания, Дания и Польша. И к новостям в регионе. В Минской районной инспекции природных ресурсов прокомментировали ситуацию на песчаном карьере в деревне Русиновичи, где во время работ пострадали гнезда ласточек. Руководство уведомили о строгом сезонном запрете. За уничтожение гнезд в период с февраля по август грозит штраф вплоть до 22,5 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить вред природе. И в завершении выпуска рождения ребенка может ухудшать отношения между супругами, так считает группа ученых из Польши. В их исследовании участвовало около 400 пар. Специалисты заметили, что в первый год после родов партнеры сообщали о меньшей силе чувств друг к другу. Также они были менее готовы поддерживать отношения на прежнем уровне. Однако спустя несколько лет ситуация возвращалась в норму. Исследователи уверены, что рождение ребенка истощает родителей и может привести к семейным кризисам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, в США создали космического осьминога. Как вы думаете, для чего? А вот для чего? Для расчистки орбиты от мусора. Он будет летать в открытом космосе и хватать неисправные спутники своими так называемыми щупальцами, толкая их в плотные слои атмосферы, где они и сгорят. Вот, тестировать будут на МКС, вообще тестировали уже с 2024 года, а запуск планируют в 2027. И это, кстати, не единственная новость о космосе, что вы услышите сегодня от меня. В этом часе будет игра «Факт или фейк», и будет кое-что космическое. Я бы даже сказала, космически вкусное, потому что на кону подарок от компании «Стадар». Оставайтесь, обязательно принимайте участие и не пропустите условия.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между

0: реклама.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: прямо сейчас перед глазами. Вкус и польза от компании «Стадар». Набор продукции, которая достанется нашему сегодняшнему победителю, в том числе их замечательный кетчуп. Секрет идеального вкуса – чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Факт или фейк?
0: Ну и у меня для вас будет сегодня тоже кое-что про кетчуп. Одно из двух. Или же невероятный факт, или правдоподобный фейк. Ваша задача — включить интуицию и разобраться, где правда, а где вымысел, и прислать мне один из этих вариантов ответов. Факт или фейк на Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Будете сегодня 20-м по счету с правильным ответом, заберете продукцию «Стадар». Итак, в космосе, друзья, кетчуп особенно острый. Одна из самых популярных приправ. Но с ним долго мучаются астронавты. Из-за невесомости этот соус ведет себя как твердая паста, и когда его выжимают из тубы, то он не прилипает к еде, а летает каплями. И НАСА даже потратила годы, чтобы разработать подходящую рецептуру и упаковку. И теперь кетчуп в космос поставляют в вакуумных пакетах с портативным клапаном. А через соломинку или клапан его выдавливают прямо в рот или на еду, и он сразу впитывается в пористую структуру пищи. Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.

0: окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: Ну, окунуться в атмосферу лета можно не только с «Минской волной», где-нибудь на природе, на шашлыках, а еще и с продукцией компании «Стадар». Секрет идеального вкуса – чистая природа, конечно же. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
0: Факт или фейк?
1: Ну, я вам рассказывала про кетчуп, но не «Стадар», а в космосе. Мол, что там особенно острый кетчуп – одна из самых популярных приправ для космонавтов. Но есть его неудобно было, потому что он из тюбиков разлетался по космическому кораблю. А вот НАСА разработала подходящую рецептуру упаковку, и теперь кетчуп в космос поставляют в вакуумных пакетах с портативным клапаном. И вы знаете, друзья, хоть многие из вас мне и не поверили, но это действительно факт. Интересно, что без острых соусов, кетчуп, табаско, космонавты часто не доедают, теряя до 10-20% калорий. Потому что еда в полете, как и в самолете, собственно, кажется безвкусной. Вот приходится всякие заправки добавлять. А вот сухие специи в космосе запрещены в чистом виде. Мелкие частицы могут разлетаться по кабине, попасть в дыхательные пути космонавтов или повредить чувствительное оборудование. Поэтому все специи на орбите доступны только в жидком или пастообразном виде. Вот так. Так что мне нужен был от вас вариант ответа «факт» на наши координаты. И оказаться нужно было 20-м по счету. С этим прекрасно справилась у нас, видимо, хозяйка с большой буквы Ирина. 77-57. Последние цифры номера. А возможно, Ирина большая любительница кетчупа. И теперь еще и кетчупа от «Стадар». Потому что именно она его попробует. Продегустирует. А обязательно, Ирина, нам потом расскажите. Кроме самого кетчупа, у вас там будет еще, по-моему, пюре фруктовое. Возможно, даже соки. В общем, продукция «Стадар» действительно прекрасный спутник этого лета. Если вы находитесь в Беларуси, уж точно.
0: Факт или

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как Беларусь привлекает зарубежных партнеров и что открыли ученые.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия подпишут меморандум о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Об этом заявил председатель Российского Верховного Суда Игорь Краснов на встрече с президентом нашей страны. Руководитель уверен, что документ позволит официальным Минску и Москве обмениваться полезным опытом. Например, речь идет о цифровизации юридических процессов. Высокопоставленный гость рассчитывает, что в будущем на пространстве союзного государства заработает единая судебная практика. Представители Беларуси провели ряд форумов для бизнеса Италии. Мероприятия организовали в Милане, Тревизо и Риме. В событиях приняли участие около 40 итальянских компаний из разных сфер. Предпринимателям и специалистам рассказывали, как можно сотрудничать с нашей страной. Белорусская делегация также представила те организации, что готовы взаимодействовать с зарубежными партнерами. Представители итальянского бизнеса проявили интерес к таким темам.
0: Новостям в мире.
1: Более миллиона автомобилей Jeep отзывают по всему миру из-за риска возгорания. Под угрозой находятся внедорожники Wrangler и пикапы Gladiator 2021-2025 модельных годов. Причина – дефект электрического соединения в проводке насоса усилителя руля, который может привести к перегреву и пожару. Производитель рекомендует не парковать такие машины рядом со зданиями и другими автомобилями до устранения неисправности. Владельцы получат уведомления по почте, ремонт или замена деталей будут бесплатными. И к новостям в регионе. В Минском районе продали дом более чем за $1 миллион. Сделка произошла в прошлом месяце. Предметом торгов стала вилла недалеко от Минского моря. Площадь дома составляет практически 600 квадратных метров. Также на его территории есть бассейн, хамам, сауна и тренажерный зал. Отмечу, что в марте в Минском районе купили дом почти за $2,5 миллиона. И в завершении выпуска: позитивные эффекты сна можно получить без самого отдыха. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из США. Они работали с грызунами. Специалистам удалось вызвать в мозге животных один из эффектов глубокого сна. Речь идет о перенастройке нейронных связей в одном из участков органа. Такое вмешательство позволило мышам лучше справляться с задачами по сравнению с другими подопытными. Вместе с тем ученые отмечают, пока речи не идет о применении технологии на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Второй сеанс.
1: Ой, слушайте, пересматривала на выходных прошедших один легкий юморной российский сериал. Решила им поделиться, вдруг вы как-то мимо него прошли или он мимо вас. Очень рекомендую, называется «Жуки». Вышло уже 4 сезона. Кроме того, в производстве находится 5-й сезон с подзаголовком «Зима», выход которого ожидается вроде как в этом году. А еще в разработке даже полнометражный фильм «Жуки». Итак, о чем вся эта история? Три талантливых молодых айтишника, Никита, Дэн и Артемий, разработали уникальное приложение для знакомств. Вот-вот продадут его за огромные деньги и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается, и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разработать приложение там, где нет даже интернета. А еще, где каждый житель со своими тараканами. Сценарий, плотность шуток, узнаваемые герои. В этих «Жуках» идеально все. Актерский состав потрясающий. Чепурченко, Стулова, Верник, Лагашник. Первый сезон я пересматривала, наверное, раза 4 и всегда с хохотом. Поэтому для того, чтобы скрасить ритм рабочей недели, считаю его самым подходящим вариантом. Но 4-й сезон я еще не смотрела. Если у вас есть мнение на его счет, поделитесь и обязательно порекомендуйте что-то свое. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Дневной сеанс.

0: Вот, кстати, насколько жарким будет это лето, мы еще посмотрим. Но пока тенденция вполне себе положительная. Комфортные температуры стоят. В Минске, Минской области переменная облачность, преимущественно без осадков по стране. Лишь по востоку дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем. По предположениям Белгидромет сегодня от плюс 21 до плюс 27. В Минске переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха вечерком будет плюс 17, плюс 20.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

Ариана Гранде в эфире МВ Радио. Кстати, всем поклонникам в этом месяце она преподнесла сюрприз. Вновь вернулась в музыкальную индустрию, причем триумфально, с эффектным туром, а также анонсировала новый альбом «Pedal». Ведь последнее время она больше в фильмах снималась, но после 7 лет вернулась на большую сцену. Об этом и многом другом расскажу подробнее уже сегодня в подкасте «Звезды сошлись» в 16:45. Ну а день с Романовой, между делом, на сегодня завершается. Пора прерваться, доделать все необходимое и приготовиться встречать вечер с Викой Красовской и Владимиром Николаевичем. Желаю отличного продолжения и завершения этого дня. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и чем осьминоги удивили ученых.
0: Новости.
1: Необходимо определить принципы работы благотворительных организаций в Беларуси. Об этом заявил глава Комитета госконтроля. По его словам, пока что законодательство довольно свободно.

0: подробно описывает деятельность таких структур. Руководитель уверен, что сложившаяся ситуация способствует правонарушениям. Например, директор одного из фондов потратил на личные нужды более 2 миллионов рублей, собранных для детей денег. Глава комитета подчеркнул, такие случаи недопустимы. Беларусь и партнеры по Евразийскому союзу все чаще отказываются от доллара и евро в расчетах. Доля национальных валют во внешней торговле Беларуси достигла 70%, а во взаимных расчетах стран ЕАЭС – 93%. По словам представителя Нацбанка, это делает расчеты более предсказуемыми. Создана независимая система передачи финансовых сообщений, не подвластная санкциям. Заводы получают деньги без задержек и блокировок в западных банках.
1: К новостям в мире.
0: Поляков ждут огромные штрафы за инвазивные растения на участках из экосписков Евросоюза. Владельцы земель обязаны уничтожать борщевик сосновского и другие опасные виды, даже если их семена занесены птицами. Штраф для частных лиц может достичь 500 злотых, а для коммерческих предприятий – до 1 000 000 злотых, что превышает 270 тысяч долларов. Причиной ужесточения стал многолетний провал местных властей в борьбе с инвазивными видами. К новостям в регионе. В Борисове задержан подозреваемый по делу об отравлении детей молочной продукцией. Следователи выявили, что на одном из предприятий работник допустил грубые нарушения санитарных норм. Продукция уже изъята, проводятся экспертизы. По всей стране организована профилактическая работа с предприятиями отрасли. В Следственном комитете подчеркнули, что подобные нарушения не носят массового характера. И в завершении выпуска биологи получили еще одно подтверждение высокого интеллекта осьминогов. В эксперименте моллюски научились определять местоположение краба по его отражению в зеркале. Сначала они пытались атаковать зеркало, но быстро поняли, где находится добыча. На финальном этапе осьминоги поворачивались на 180 градусов и двигались к той стенке аквариума, на которую проецировалось изображение краба. Исследователи сравнили этот навык с умением водителя пользоваться зеркалом заднего вида. До сих пор считалось, что на такое способны только некоторые млекопитающие и птицы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14, днем от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ариана Гранде вернулась на большую сцену после 7-летней паузы с мировым турне The Eternal Sunshine Tour, а также объявила о выходе своего нового альбома под названием Pedal. Это будет ее 8-я студийная работа, которая выйдет 31 июля. Альбом ознаменует возвращение певицы к музыкальной деятельности после долгого перерыва. В последние годы Ариана Гранде сосредоточилась на актерской карьере, снявшись в проектах «Злая», «Знакомство с факерами», «Новая глава» и в 13-м сезоне «Американской истории ужасов». Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную бывшему супругу Бену Аффлеку. Артистка опубликовала фото в личном блоге, на котором видно, что на ее теле больше нет татуировки с инициалами БА, сделанной в 23-м году. Бен Аффлек также ранее делал аналогичную татуировку в честь отношений с Лопес, однако информации о ее изменении или удалении он не публиковал. Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, участница шоу «Сокровища императора» и ее супруг, олимпийский чемпион в танцах на льду, публично объявили о скором пополнении в семье. Для 27-летней Дины этот ребенок станет первым. У Дмитрия есть сын от предыдущих отношений. Пара познакомилась в 2024 году на съемках проекта «Ледниковый период», а в июле прошлого года они поженились. В одном из последних интервью гимнастка поделилась, что находится на 8-м месяце беременности и планирует рожать в Нижнем Новгороде. Пол будущего ребенка супруги уже знают, но раскрывать его пока не собираются.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где можно рассчитаться токенами и почему отчисление студентки признали незаконным.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования президенту Филиппин в связи с мощным землетрясением на острове Минданао. Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил глубокую скорбь. Он адресовал слова поддержки родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Глава государства также выразил надежду на скорейшее преодоление последствий стихийного бедствия. Правительство Беларуси продолжает готовить базу для сектора криптобанков. Новое постановление разрешает юридическим лицам использовать токены в расчетах по международным платежам. Криптобанки должны быть резидентами ПВТ. Ими уже заинтересовались представители Азии и Европы. В планах выпуск платежных карт, которыми можно будет рассчитываться в обычных магазинах. Криптовалюта при этом будет конвертироваться в белорусские рубли.
0: К новостям в мире.
1: Болгария больше не будет предоставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Димитр Стоянов. Руководитель призвал Москву и Киев к справедливому миру и подчеркнул, что Евросоюзу будет трудно выступать посредником, так как объединение оказывает военную помощь Киеву. Ранее власти Болгарии неоднократно выступали против поставок оружия Украине. В парламенте страны уже обсуждают возможное снятие санкций с России. Для белорусских дачников готовят новые правила. Под запретом могут оказаться сдача домов в аренду и проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, упрощается передача электрических сетей государству и присоединение садоводческих товариществ к деревням. Для этого потребуется не единогласие, а 2/3 голосов. Проект указа обсуждается на правовом форуме Беларуси до 18 июня. И в завершении выпуска: суд в России признал незаконным отчисление студентки за использование искусственного интеллекта в дипломной работе. Система антиплагиат выявила текст, сгенерированный нейросетью. Однако районы, а затем и Верховный суд указали на процедурные нарушения. Во-первых, правила университета не были доведены до студентки вовремя. Во-вторых, последний день сдачи исправленной работы выпал на воскресенье, а по закону срок переносится на ближайший рабочий день. По итогу девушку восстановили.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 81 копейка. Евро 3 рубля 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное, как дома шоу.
1: Всем привет, в эфире МВР Радио и самое уютное, душевное, как дома шоу. Микрофона мы с Володей отдохнувшие, Вика Красовская.
2: Да, и Владимир Николаевич. Все, друзья, привет. Рады, что вы проводите этот день с нами. Здесь мы общаемся, шутим, делимся самыми интересными событиями. И что самое интересное, хотим также чувствовать, как и вы, себя в любимых тапочках.
1: Ой. Ну, вот так вот. Кстати, о домашнем уюте и лете. У меня для тебя, Володя, и слушателей есть классный лайфхак. Если вы собрались на пикник, а охладить напитки нужно прямо сейчас, заверните бутылку во влажное бумажное полотенце и положите в морозилку. Всего 10 минут, и ледяной напиток готов.
2: Ну, кстати, надо протестировать. У меня к этому часу тоже горячая новость есть, знаешь, для любителей путешествий особенно. Ученые доказали, что если вы планируете отпуск, это значит, что у вас снижается уровень стресса практически на 30%.
1: Вау.
2: Так что, да-да-да, если вы просто так сидите на работе, ну, не просто так, сидите на работе и выбираете отель мечты, вы не бездельник, вы активно поправляете здоровье.
1: Ну, отличное оправдание, Володя. Ну, а мы начинаем наш уютный вечер. 3 часа проведем вместе. Рассказывайте, как прошли выходные. Не забывайте соцсети 8-029-10-10-307, Инстаграм, Трец и обязательно ТикТок.
2: Да, поехали.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, ты знаешь, да, что я люблю путешествовать, люблю открывать для себя новые места.
2: Ну, ты меня вообще поражаешь, потому что путешествуешь ты в этот месяц прям-таки грандиозно.
1: Нон-стопом.
2: Да.
1: Увидела впервые я огромный стеклянный мост, но, ты знаешь, он не сильно меня впечатлил. Наши слушатели могут впечатлиться гораздо больше, потому что мы разыграем билеты в Пиксиленд, и там вы сможете увидеть самый большой стеклянный лабиринт в СНГ.
2: Вот это да.
1: Поверьте, будет точно здорово. Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский. Третий этаж, без выходных. С 10 утра до 10 вечера.
2: Ну, надо же посражаться, правильно?
1: Конечно.
2: У нас перепелка, и самое главное, что действительно многие-многие наши слушатели обожают эту программу. Каким условием мы делимся с вами? Условия просты. Нужно взять искусственный интеллект. Сегодня, кстати, Хэнде Хох у нас. Вот, искусственный интеллект, да. Вот он договорился со всеми абсолютно, что работает только в одном стиле. Какой вы сейчас услышите? Что он сделал? Он взял музыкальную композицию, изменил полностью музыкальную составляющую, но текст не трогал. Ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Дальше действие и логика проста. 8-0-29-10-10-307 — это заветные цифры Viber и Telegram. Номер победный скажет Вика.
1: 9. Я считаю, 9 число сегодня. Прекрасный день недели. Вторник. Почему бы и не 9 назначить?
2: 9 и вторник. Ну да, идеально.
1: Идеально?
2: Да.
1: Слушаем задание.
0: Перепелка.
3: Видишь меня в последний раз, я ухожу с тобой прощаясь. Пусть вся любовь, что была у нас, в сердце твоем

0: как я любил, как ты любила.
1: Но такая версия запросто могла бы звучать где-то у костра, особенно если вы отправляетесь в поход, можно выучить.
2: Да. Да?
1: И исполнить.
2: Да. И сейчас бы, например, один из самых замечательных вокалистов, я говорю про Владимира Высоцкого, да, он бы сказал: сильно.
1: Понравилось бы.
2: Понравилось.
1: Он поставил бы лайк. Пишите 8029 10 10 307, кто спел эту песню в оригинале.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Вот оно! Вот оно действительно мастерство искусственного интеллекта. Мы сегодня договорились с интересным, очень интересным исполнителем. Спросили разрешение, можно ли использовать вашу песенку. Но правда, Хендехох, это искусственный интеллект, по-своему все это сделал. И могу вам сказать, многим понравилось. Лайки вы получили. Давайте послушаем, что же было.
2: С удовольствием, Володя. Сейчас мы Хендехох, давай, включай.
0: Перепелка.
3: Видишь меня в последний раз, я ухожу с тобой, прощаясь. Пусть вся любовь, что была у нас, в сердце твоем не угасает.
2: Версия потрясающая. Да. Кто бы мог подумать, что в оригинале она вообще не похожа, но в такой интерпретации, мне кажется, в стиле Высоцкого, она может играть, она может жить дальше и покорять сердца не только нас, миллениалов, которые танцевали под этот хит и рыдали, а может быть, что-нибудь еще делали, но для зумеров, для молодого поколения эта песня может вообще иначе прозвучать. И для людей, которые постарше, до миллениалов. Кто там? Бумеры?
1: Бумеры?
2: А еще же кто-то был.
1: Бумеры.
2: Мы разберемся с этой чередой.
1: Сталинисты, хрущевцы.
2: Володя, успокойся, не так это все было. Мы не будем придумывать. Мы лучше послушаем оригинальную версию, кто эту песню спел.
1: Давай.
0: Оригинал.

0: успеваешь, да?
1: Да, конечно, наша любимая группа «Руки вверх». Да. Песня называется «Ты назови его как меня». Я, кстати, эту песню люблю больше всех. Даже вот. Больше, чем «Крошку», и даже вот больше, чем «Студента».
0: Серьезно?
1: Да, мне очень
0: нравится. Не знаю, мне очень нравилось и «Атаман», и... Хотя вот не считаю, что это «Хитяра». «Хитяра» там у них другие, но вот это... Действительно, и, конечно же, нашему искусственному интеллекту тоже большое спасибо, но и есть же человек, который назвал правильно, и
1: кто?
0: Он девятый, это Оксана, 5464, это последние четыре цифры ее номера телефона. Оксана, я знаю, где вы будете и где получите максимум удовольствия.
1: ТРЦ Червинский, третий этаж. Приходите в Пикселенд, развлекательный центр для всей семьи. Оксана окажется там абсолютно бесплатно.
0: Да.
1: Потому что она выиграла билет. Там есть и комната зеркальных шаров. Обязательно сфотографируйтесь. Бассейн из 1000 Пикачу. Володя обещал в этом бассейне искупаться и вроде как...
0: Уже
1: не застрял. Не застрял ни разу. Я боялась.
0: Не придавил ни одного... При съемках ни один Пикачу не пострадал.
1: Вот он и говорит, что они все на месте. Да. Ну и волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Оксана, с вас фотография, фотосессия, я бы даже сказала, потому что если женщина куда-то выходит, это не просто прогулка, это не просто кофе или кинотеатр, это фотосессия, особенно в Пикселенде. Отмечайте Минскую волну,
0: да.
1: А обязательно мы сделаем перепосты, и вам хорошо, и нам весело.
0: Ну, в общем, мы узнаем, что вы делали там. А я еще могу тебе сказать, что я знаю, что мы с тобой вот точно не полетим в Албанию. Почему, спросят наши слушатели? Скоро ответим.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Трек

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну, Вик, если ты еще не брала билеты в Албанию, даже не думай этого делать, потому что там точно никого не ждут вообще, даже у кого завалялся лишний миллиард долларов.
2: Володь, ну не переживай, у нас с тобой даже на двоих миллиарда не насобираем. А что там случилось? Система все выключена в Албании?
1: Да, почти. Там сейчас гремит настоящий экополитический триллер. Тысяча людей вышло на улицы Адриатического побережья с надувными, внимание, розовыми фламинго.
2: Ну а что там уже? Что случилось?
1: Расскажу. Требуют свернуть стройку века.
2: Погоди, розовый фламинго против застройщиков. Звучит как анонс нового, знаешь, мультфильма. Или это какой-то очень злобный, знаешь, Карабас-Барабас-застройщик?
1: Мой дядя Дональд, могу тебе сказать, и его зять Джаред Кушнер, в общем, его супруга Иванка, это триллер такой,
2: семейный подряд,
1: они решили, что в Дикой Лагуне, в Юна-Нарта, да, и вот где была бывшая военная база на острове Сазан, слишком долго скучала без людских вилл, яхт, вертолетных площадок. В общем, ультрабогатое решение. Решили туда $1.5 миллиарда вложить.
2: Ну, Иванка просто гуляла на яхте, увидела необитаемый остров и подумала, какое милое место. Натыкаю ей здесь отелей на 10 тысяч номеров. Ну, девочки, такие девочки. Ну, а фламинго тут при чем?
1: Рассказываю. При том, что эти самые фламинго и еще редкие тюлени и морские черепахи там вообще-то живут. И они, в отличие от Иванки и застройщиков, на ПМЖ не приглашали. Местные экологи в шоке. Люди кричат: «Албания не продается!» А местная прокуратура уже побежала замораживать счета строителей. Представляешь?
2: Ну, я уже представляю плакаты. Мало того, что у них розовое фламинго, возможно, и черепахи надувные. Пишут, как его там, Джаред, забирай свои шезлонги и больше никогда не возвращайся к нам.
1: В общем, подытожили. Трамп покоряет Белый дом, а его зять... Албанские болота.
2: Друзья, мы будем следить за жизнью розовых фламинго.
1: Обязательно.
2: Потому что розовый цвет — это самый любимый цвет.
1: Это дитя заката.
2: Нет, Володя, это еще и цвет Минской волны.
1: Конечно,
2: малиновый, розовый.
1: Конечно.
2: Друзья, находите по этому сочному логотипу во всех соцсетях, подписывайтесь, никуда не переключайтесь. В начале часа будут новости, ну а мы потом вернемся, разыграем классный подарок. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич
1: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о программе «Семейный капитал» и что создали ученые.
0: Новости.
1: В Беларуси одобрили изменения в правилах обращения медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев. Теперь переходный период, когда действует национальная регистрация, продлили до конца 2027 года. Это сделали, чтобы на рынке не было дефицита лекарств и медицинской техники. Кроме того, от регистрации освободили изделия, сделанные по индивидуальному заказу для конкретного пациента, а также товары, ввезенные для экстренной помощи. Более 154 тысяч многодетных семей в Беларуси открыли депозитные счета по программе «Семейный капитал». Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Досрочно распорядиться средствами решили более 100 тысяч семей. Чаще всего деньги тратили на жилье, образование и медицинские услуги. Размер выплаты для семей сегодня составляет 35 505 рублей.
0: Новостям в мире.
1: У побережья Италии водолазы нашли морскую мину весом в 200 килограммов. Боеприпас, оставшийся со Второй мировой войны, обнаружили на глубине 36 метров. На место прибыли водолазы и саперы из города Ла-Специя. До завершения операции портовые власти ввели меры безопасности для судов, морской экосистемы и купающихся. Специальные службы закрепили мину, транспортировали ее в море и провели контролируемый подрыв. И к новостям в регионе. Житель Молодечнинского района украсил участок возле дома старыми шинами. Об этом рассказали в инспекции охраны окружающей среды. Мужчина укрепил ими придорожную канаву в деревне Верховка. Экологи напоминают, складирование покрышек на землях общего пользования являются нарушением. Штраф для граждан доходит до 30 базовых величин или 1350 рублей. Кроме того, покрышки выделяют токсины, нарушают плодородие почв и могут легко воспламеняться. И в завершение выпуска ученые из Швеции создали строительный материал из органических и возобновляемых ингредиентов. В его основе пекарские дрожжи, которые активируют нагреванием, а затем смешивают с другими компонентами. Полученную массу используют для 3D-печати под давлением без дополнительного нагрева. Процесс позволяет создавать сложные формы без отходов. Ученые уже могут менять прозрачность, цвет и текстуру материала. В перспективе он может заменить пластик.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Внушительные 6 баллов показывает нам сервис Яндекс Пробки. Ну, в Минске вечером, особенно в такую погоду, многие в пробке могут постоять и даже не ругаться.
2: А некоторые, просто не дожидаясь вот пробки, объезжают ее. А мы подскажем, как это сделать.
1: Да, самые такие участки сейчас актуальные, чтобы объезжать, это пересечение улицы Янки Купалы, Максима Богдановича и далее Сторожевская. Все вот направления стоят, друзья, там лучше не находиться. Первомайская практически вся стоит. Ленина, вам тоже привет. Огромная пробка. На Свердлова имеется затруднение. Вокзал вообще сейчас на Бобруйской лучше тоже не находиться. Либо переждать эту пробку у себя в прохладном офисе, если там работает кондиционер. Ну и еще небольшое затруднение в районе Стеллы. Ну и на Кальварийской в сторону улицы Притыцкого.
2: По Кольцевой у меня сегодня, кстати, очень даже хороший прогноз. Начиная с Долгиновского тракта, есть затруднение до проспекта Победителей. Внешняя часть Кольцевой, там ДТП, будьте аккуратны. Есть еще одно ДТП в другой части города. Это у нас проспект Независимости. И до 5-го километра МКАД. Там, я уже говорил, всегда буду говорить еще целый месяц, наверное, что там меняют покрытие. И, к сожалению, наверное, из-за этого кто-то посмотрел не туда, и получилось ДТП. Все остальное в зеленом, любимом цвете.
1: Ну, а наша любимая игра, самая вкусная, самая ароматная, начнется через несколько минут. Игра «Что не так у шефа», где мы разыграем билеты в музыкальный театр. А летом, если вы не знаете, чем занять себя вечером, то поверьте, музыкальный театр – это то, что нужно.
2: Да, согласен.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Так вышло, что игра «Что не так у шефа» выходит в самое благодатное время для ужина. В 18.22 на часах. Я знаю, что многие говорят, нужно успеть поужинать до 6.
2: До 6, да.
1: Но будем честными, никто не ложится спать рано.
2: Конечно. Как тем более в такую погоду.
1: Мы ближе к 11 вечера, наверное, укладываемся спать. Ну, мы с тобой, да?
2: Ладно,
1: вечерние ведущие в час ночи.
2: Да, когда доберешься еще домой, да.
1: Но мы понимаем, что едим мы попозже, поэтому игра «Что не так у шефа» стартует вот в такое время. Ну, а если человек сыт, то ему нужны зрелища.
2: Обязательно.
1: А зрелище мы вам предлагаем 14 июня в музыкальном театре. Будет балет «Тысяча и одна ночь». Впервые на белорусской сцене знаменитая хореографическая феерия. Вас ждет яркий мир сказок Шахерезады, любимые герои и великая история о силе любви, побеждающей гнев. Постановка народной артистки Азербайджана Медины Алиевой. 14 июня. Музыкальный театр. Подарите себе волшебный вечер.
2: Ну, а теперь по поводу того, что же будет происходить. Я буду сразу настаивать, Вика, что мужчины готовят лучше женщин. Вот в Испании, например, приготовление главного национального блюда, паэли, доверяют только мужчинам.
1: Ну, конечно, Володя, ведь чтобы приготовить настоящую паэлью, ее нужно просто залить бульоном и не трогать. Мешать нельзя, делать ничего не надо. Идеальная мужская кулинария, сидеть у костра и смотреть на сковородку.
2: Между прочим, настоящая паэлья, это вообще-то может быть и без креветок. Да, исторически туда добавляли и курицу, и улитку, и даже полевых мышей.
1: Ну что, белок?
2: Так что радуемся, что я готовлю вообще-то в современном варианте.
1: Да, сегодня мы будем готовить классическую испанскую паэлью из не совсем для нас в нашей широте доступных продуктов, но, с другой стороны, они всегда есть в наших магазинах. Это морепродукты, потому что, когда слышишь паэлья, сразу понимаешь, что это морепродукты.
2: Да.
1: Я решила, что мы не будем трогать полевых мышей, мы не будем...
2: Почему?
1: Мы не будем трогать куриц. Ну и так мы много чего готовим с
2: курицей. Слушай, а давай из наших белорусских креветок сделаем.
1: А у нас же самые вкусные креветки.
2: А я о чем?
1: Поэтому, друзья, готовим сегодня испанское известное блюдо паэлью. Паэлья переводится как сковорода. Это даже не про еду сразу было.
2: Ну да.
1: Просто вот приготовь.
2: Просто
1: приготовь
2: паэлью. Да. На тебе сковорода.
1: На тебе сковорода. Да, вот эту сковородку. А туда что уже попало, то и готовится.
2: О, это как обычно.
1: Вот, поэтому паэлья — блюдо с историей. Блюдо, которое мы знаем, но чаще всего пробовали впервые в ресторанах.
2: Да.
1: Дома не все повторяли, потому что я считаю, есть такие
2: А знаешь это выражение?
1: Рецепты, да.
2: Знаешь это выражение, когда говорит: ваша паэлья похожа, как будто ее уже паэльи.
1: Володя, мы должны вызывать аппетит у людей.
2: А мы аппетит вызываем.
1: Конечно, никакая паэлья не заменит наши любимые драники.
2: Ой.
1: Но мы сегодня все-таки пойдем от обратного. Напоминаю правила игры. Я читаю рецепт паэльи той самой испанской, той самой популярной во многих ресторанах с морепродуктами. Добавляем один лишний ингредиент, который не идет в классический состав. И добавляем, естественно, в рецепт. Если вы угадываете, что там лишнее, присылайте ответы в Viber, Telegram.
2: 8029-1010-307. И поскольку мы сегодня не меняем счастливчика, 9-е сообщение, если оно правильно, будет победным.
1: Ну что, поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для приготовления классической паэльи подходят испанские сорта риса бомба или бахия. Это главный круглый рис, который впитывает прекрасно жидкость. И морепродукты – это крупные креветки, лангустины, очищенные креветки, мидии в раковинах, кальмары или даже каракатицы, сыр, рыбный или креветочный бульон, помидоры, сладкий болгарский перец, чеснок и шафран, сладкая копченая паприка и оливковое масло. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на эталонлайн.бай.
7: Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа.
1: Володя, да? Я знаю, что ты сыт. А если мужчина сыт, он добрый. Он улыбается. И можно просить все, что я захочу.
2: Ну, ладно, начинай.
1: Ну, во-первых, я хочу, чтобы ты объявил победителя.
2: Это будет.
1: Но прежде напомним, что мы готовили сегодня паэлью, блюдо, которое вообще не предвещало никаких радостей для многих людей, потому что паэлья — это, по сути, пицца. У итальянцев, у испанцев паэлья. Был рис,
2: да,
1: желательно круглый, и туда бросай все, что бегает. Ну, желательно до этого как-то обработав.
2: Или плавает, да.
1: Мы решили сегодня со знаменитыми белорусскими креветками приготовить паэлью. Получилось вкусно.
2: А я пальчики облизал. Ты что?
1: Да.
2: Потому что очень вкусно.
1: Традиционно в деревнях Испании паэлью готовили мужчины. На апельсиновых ветках жгли костер. Да, именно так было.
2: Да, да, конечно. Разгоняли, значит, своими шароварами эти дым.
1: Именно так и было. Но самое главное, давали женщинам выспаться.
2: В общем, могу тебе сказать о том, что если бы вот одна прекрасная женщина сказала о том, что нужно туда все добавлять, мужчина бы сказал: нет, все можно, кроме сыра.
1: Сыр, действительно, это лишний ингредиент, который никогда не добавляют в классическую паэлью, потому что он перебивает знаменитый шафран.
2: Конечно.
1: Перебивает креветки и все лангустины.
2: В общем, это бы, извини, что да, я тебя перебиваю, это получилось бы на самом деле пицца.
1: Не паэлья.
2: Это получилась пицца, а они не сильно.
1: Ну, и какая-то каша.
2: Радуют, да, итальянцев.
1: Мужчины ленивые, поэтому не перемешивали паэлью. Ну, я только так вижу оправдание этого. Мы бы мешали бесконечно паэлью.
2: Они смотрели, как оно... Скворчи,
1: потому что женщины
2: и
1: все придумали. Послушай,
2: да,
1: мы женщины,
2: да, да,
1: любим котлетки, оладьи, все надо мешать, все нужно как-то наливать, все обжаривать,
2: ты
1: пережаривать.
2: Ты сама только что это слово сказала: мешать. Не мешай! Я просто сейчас скажу победительницу. Ее зовут Жанна. 6058. Четыре последние цифры ее номера телефона. Жанна, на 14 число ничего не планируйте.
1: Отправляйтесь в музыкальный театр на Шахерезаду. Там она вам истории расскажет. А, тем более, 14 июня, дата-то какая красивая. Вы надеваете свои лучшие наряды.
2: Угу.
1: Возможно, это платье. Возможно, комбинезон. Главное, берите с собой человека, с которым вы с удовольствием зайдете в буфет. Съедите что-то невероятно вкусное.
2: С белорусскими креветками?
1: Возможно, белорусской икрой.
2: Или красной рыбой.
1: А ты знаешь, что есть белорусская икра?
2: Конечно, знаю.
1: Вот, мы знаем вообще... Нет, появилась попозже, расскажем, какая. Ну и совсем скоро вернемся тоже с интересными новостями из Америки.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Так, Вик, официально заявляю, День независимости в США в этом году наступил раньше на месяц. Причем локально на 75-й магистрали в штате Теннесси.
2: Володь, неужели американские дорожники наконец-то громко отпраздновали укладку нового асфальта?
1: Если бы. Там обычный пикап. Вез коробки с фейерверками. И у него внезапно, перегрелись и вспыхнули задние тормоза. Водитель успел съехать на обочину. И тут такое началось. В общем, шоу «Горящие колеса» плавно перерос в новогодний огонек.
2: Представляю даже картину. Едешь ты такой уставший с работы, стоишь в глухой пробке, и тут прямо перед твоим капотом влезают римские свечи. Искры во все стороны бабахает так, что сигнализации воют. Романтика, бесплатное зрелище для тех, кто застрял в первом ряду.
1: Да, водители по обе стороны дороги заглушили моторы, достали попкорн и начали снимать это безумие на телефон. Салюты разлетались во все стороны, представляешь? Mm-hmm. Спасатели, пожарные приехали, посмотрели красивую шоу, картиночка идеальная. А потом, естественно, принялись тушить.
2: Никто же не пострадал вроде как. Водитель цел, зрители довольны. Единственный, кто сейчас вообще не рад этому празднику жизни, это местная полиция.
1: О да, шериф приехал, затушил последний бенгальский огонь, выписал водителю такой штрафной список, что там можно было обернуть 3 китайские фабрики. Выяснилось, что у парня вообще никаких документов на перевозку взрывоопасных грузов не было. Но он вез тонну пиротехники, просто как мешок картошки. Официальное заявление прозвучало шикарно от полиции. Это выглядело как шоу, но все могло бы быть хуже.
2: Естественно, шоу классное, но лицензию мы у вас все-таки отберем. Такие новости, фейерверк там, а счастье у нас здесь, Володя. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что совсем скоро в студии появится Екатерина Гунько, расскажет нам всем актуальные новости, что происходит в мире, что происходит в нашей родной Беларуси. А впереди много музыки, реклама. И, кстати, не забывайте заходить в Инстаграм.
1: Да.
2: Батл мнений тоже совсем скоро близится. Мы обсудим, вы все-таки за сладкую ложь или горькую правду. Обязательно проголосуйте, напишите свои истории. Мы с Володей обязательно это все обсудим с 7 до 8 вечера.
0: Весело и шумно, как дома.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Пришло вновь время, когда на меня смотрит две пары прекрасных глаз. Одна из них — это Екатерина Гунько, она уже в студии. Ну а вторая, конечно же, Вика Красовская. Всем привет!
1: Привет!
2: Добрый вечер, коллеги. Привет, Володя. Здравствуй, Вика. Добрый вечер, слушатели. Сегодня, коллеги, у меня к вам философский вопрос.
1: Давай.
2: Достаточно сложный. Внимание, существует ли дружба за деньги?
1: Как вы считаете? Ой, ну в современном мире за деньги все существует. За деньги, да, как сказала одна девушка. Но я хочу добавить, звучит жестко, но, понимаешь, до поры до времени за деньги она может существовать, но настоящая искренняя, она все равно проявится. Вот философский вопрос, философский тебе ответ.
0: Молодец, крутануло. На самом деле я считаю, что нельзя купить дружбу. В дружбу надо инвестировать. То есть время, чувства, что там еще, ну, искренность, вот, все. Вот это дружба, а то, что за деньги, это, ну, это уже
1: это
0: какие-то...
1: Это временный эффект, но может быть ярким, да? И интересным.
2: На самом деле, дорогие мои коллеги, личное время стоит дорого, особенно в мегаполисах. Подробнее о таком социальном явлении, где оно возникло, я расскажу в этом выпуске.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жуде, на Столбцах, Червени, Мяделей и Куполе. В Минске плюс 22.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: В Совете Республики одобрили таможенное соглашение с Мьянмой. Документ был подписан в ноябре прошлого года во время визита Александра Лукашенко. Товарооборот между странами с начала года вырос в 2.5 раза, а белорусский экспорт более чем в 10 раз. Соглашение также предусматривает обмен информацией и совместное расследование таможенных нарушений. Это поможет защищать экономические интересы Беларуси. В нашей республике в реестр автомобильных перевозок внесены данные о 37 тысячах водителей такси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта. Всего зарегистрировано более 10 тысяч перевозчиков. В ведомстве отмечают, что реестр повысил безопасность и качество услуг. Кроме того, разрабатывается проект указа о введении реестра для регулярных пассажирских и грузовых перевозок. Для этого отменят лицензирование. Документ вынесут на общественное обсуждение уже этой осенью.
3: К новостям в мире.
2: Еврокомиссия предложила новый 21-й пакет санкций против России. Среди мер запрет на импорт российских товаров на сумму в 60 миллиардов евро, включая металлы и автозапчасти. Ограничения коснутся и компаний-посредников из Китая, Турции, Казахстана и других стран. Впервые Евросоюз намерен запретить торговлю российской рыбной продукцией, особенно треской. Кроме того, предлагается полностью отключить от системы SWIFT 31 российский банк, а также ввести санкции против банков и криптоплатформ в третьих странах. Пакет обсудят 15 июня. И к новостям в регионе. В Солигорске в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом рассказали в госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель Volkswagen Caddy при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте, не приходя в сознание. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила при проезде перекрестков. И в завершение выпуска: в Китае расцвел рынок платных друзей. Молодые китайцы платят незнакомцам за совместное времяпрепровождение. Например, за компанию в путешествии, на шопинге или обычные прогулки. В прошлом году объем таких услуг достиг 7,5 миллиардов долларов. Особенно популярны сопровождающие на горе Тайшань, где стоимость доходит до 120 долларов. Аналитики связывают эту тенденцию с развитием нейросетей. Парадокс в том, что чем активнее люди общаются с искусственным интеллектом, тем острее ощущают нехватку реального общения.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 23 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Добрый вечер, друзья. 19.11 на часах. Минск. Вы, я знаю, здесь, потому что машины продолжают передвигаться по проспекту Независимости с такой нормальной скоростью.
2: Да, некоторые просто уже лежат на диване и слушают нашу радиостанцию. Или же уже приготовили, поужинали и просто сделали как белый фон для того, чтобы узнать, о чем же мы с тобой сегодня будем говорить.
1: Ну, Володь, мы всегда найдем повод поговорить, особенно поругаться.
2: Ну, давай так. Сегодня мы ни в кого кидать ножами не будем. Мы просто поговорим о том, как можно сообщить или, может, не нужно сообщать хорошие и плохие новости.
1: Ну, да? Бывает такое в жизни, что ты приготовила ужин. Угу. Вот я про себя рассказываю.
2: Ну-ка.
1: Да и про миллион историй своих подруг. Приготовила ужин. Не самый вкусный, не самый шедевральный. Что-то там пошло не так. Выбросить жалко. Сама есть не будешь. Сама есть не будешь.
2: И тут приходит кто?
1: Естественно, человек, который это должен съесть.
2: Давай так, твоя половинка вторая, правильно?
1: Да, половинка приходит голодная,
2: голодная
1: с работы.
2: Да.
1: Начинает есть. Там, например, много перца чили попало случайно.
2: Да, ой, да ладно, перца чили пересолила.
1: Или пересолила. Ну вот что-то не так. Или сильно сгорело вот кусок этого мяса, а он единственный последний был. Ну, или его, или ничего. И ты решила, ну, была не была.
2: Да. И говоришь, да?
1: Ну, вот
2: или,
1: нет,
2: молчишь? Просто. Что, вот что ты сделала бы?
1: Ну вот я накормила бы.
2: Ну, накормила, ну,
1: вот
2: хорошо.
1: Рассказываю. И тебе человек говорит, очень вкусно. Ну ты же знаешь, что это невкусно. Ну ты же знаешь, что никогда бы ты это не съела. А
2: делаем
1: он говорит,
2: вывод.
1: Ему вкусно.
2: Делаем вывод, он
1: что
2: тебя любит.
1: Он нечестный, он тебя обманывает. И вот эта сладкая ложь навевает сомнения в человеке, потому что он тебе врет, глядя в глаза.
2: Вика, ну. А может быть совсем все по-другому?
1: А как?
2: Может, он просто хотел очень есть, и поэтому заглотил это все так, что даже не почувствовал вкуса.
1: Ну, не знаю.
2: Вот.
1: А если я, например, схожу в парикмахерскую и покрашу в какой-то нестандартный цвет волосы?
2: Малиновый.
1: У меня были такие
2: Фукси.
1: Эксперименты. У меня такой эксперимент был.
2: Ну.
1: И мне сказали хорошо.
2: Вот.
1: Ну, было
2: а, кто бы сказал плохо?
1: Я бы сказала такая, 50 на 50.
2: Нет,
1: не идеально.
2: Понимаешь,
1: было.
2: Если бы мне так получилось с моей женщиной, я бы сказал все хорошо, потому что я прекрасно знаю, что если бы я сказал плохо, я бы ночевал на коврике вместе с собакой возле квартиры.
1: Ну, в общем, моя позиция какая, Володя?
2: Но.
1: Ты, понятно, что хочешь сохранить себе жизнь, и ты готов льстить.
2: Сейчас и говорит, разумеется.
1: Вот, ну а я считаю, что нужно говорить правду, потому что если в мелких ситуациях твой партнер, ну или друг, неважно, коллега по работе тебе врет, то уже в глобальных каких-то ситуациях он будет врать еще жестче, и тогда тебя может подвести.
2: Нет, это палка о двух концах. Тут, ну, понимаешь, мелочь. Я понимаю прекрасно, что про прическу ты сказала, про цвет волос. Тебе с этим жить. И ему с этим жить. Понимаешь? Вот в чем дело. Тут к чему все катится? К тому, что он каждый день, он себе уже внушил, что все, тут ничего не изменишь. Хотя, если у него толщина кошелька позволяет, он тебя на завтрашний день отправит снова к парикмахеру.
1: Ну, тут дело даже не в кошельке. Дело в отношении. Он может сказать, ну, так себе. Ну, не очень тебе идет.
2: Да,
1: ну,
2: никогда мужчина не скажет этого, если он в своем уме.
1: Друзья,
2: если
1: он... ну, тема, короче, острая. Пишите ваше мнение. Горькая правда или ложь во спасение.
2: Во спасение, да.
1: 8029-1010-307. Будем обсуждать вместе с вами. Может быть, какие-то казусы происходили, мы с удовольствием озвучим в эфире.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, спор. Да.
2: Володя, мы продолжаем здесь с тобой общаться на тему горькая правда или сладкая ложь, ложь во спасение, чаще всего отношений, семьи.
1: Да всего. Всего, правда. То есть мы говорили о том, что, подводили итоги к тому, что это, во-первых, семейная жизнь, но тут же не только семейная жизнь, правильно? Тут и дружба тоже. Если ты видишь друга, а у него там, что-то не в порядке со штанами, да?
2: Ты не скажешь.
1: Ну как не скажу? Скажу, понимаешь, но, опять же, вовремя скажу. Не прямо тогда, когда он там встал и пошел там, и на весь зал я ему: «Дима, у тебя вот тут вот такая вот штука!» И Дима такой: «Ой!» Покраснел и убежал из спектакля.
2: Ну, понятно, это не актуально, конечно. Я, конечно, во всех ситуациях стараюсь быть честной, потому что если ты по мелочам будешь говорить, что тебе идет этот костюм, там, или подруге, или мужу, или еще кому-то, а на самом деле это не так, то тебе человек в серьезных вопросах тоже верить не будет. То есть ложь лишает выбора. Говоря подруге, что ее новая стрижка супер, да, хотя это, правда, катастрофа. Мы мешаем ей пойти и исправить у другого мастера.
1: А уже нечего исправлять.
2: Вот. А ты знаешь, еще мемы известные, когда та, которая будет с тобой дружить до конца дней, будет честная, такая недовольная, как правило, женщина. И та, которая вот такой немножко подхалимаш, и вот это, она тоже отталкивает. Но искренность, как правило, нас всех сближает.
1: Вот, заметь, что иногда искренность больше даже в мужском коллективе. Потому что тот не будет терпеть там и говорит: кореш, все плохо, прическа, вообще, никуда.
2: А еще знаешь, что в женских коллективах же конкуренция, особенно если мы говорим про молодежную составляющую, они в поиске ухажера идут в компанию, всегда, как говорят, хотят некрасивую подругу, чтобы на фоне ее выглядеть роскошно.
1: Всегда.
2: Но я никогда, честно, никогда умышленно не делала такого, чтобы я была красивее, чем мои девчонки, никогда, правда, поэтому и дружу уже 100 миллионов лет с ними, но если мы, например, идем куда-то, у нас есть чат, как у всех девчонок, и в этот чат мы сбрасываем фотографии, кто в чем идет, или, например, покупки из маркетплейсов, и мы друг с другом советуемся. И честно, и вот в моменте ты точно будешь честной, потому что подруга не купила платье, костюм там или шаль.
1: А с другой стороны, я могу тебе сказать, что парни так не заморачиваются так, честно.
2: Они просто приходят и говорят: кольчушка маловато.
1: Да, как-то так. Рубашечка-то села.
2: После стирки. Нет, мы с девчонками к этому были щепетильно относимся, потому что мы за разумное потребление, и мы за те вещи, которые мы реально будем
1: носить. Мы переходим к другой теме. Но давай останемся здесь и говорим о том, что я на самом деле действительно, Викс, могу сказать, что вот если есть девушка, которая купила там себе платье, на свадьбу, и вернуть его уже нельзя, и я могу сказать только одно. Может быть. Да, то есть я не говорю да или нет, потому что меня ж потом проклянут.
2: А еще есть такая фраза: если тебе нравится,
1: бери. Да.
2: Это значит, если кто-то не понимает сути этой фразы, значит, человек, который это проговаривает, ему не нравится. Вот правда.
1: Да, но с другой, опять же, еще одна сторона медали. Давай уже там, даже не медали, а куба вот эта, которую... Мужчины не хотят ходить в магазин, потому что они не хотят врать.
2: Они не хотят принимать решения, Володя.
1: Тут решение было принято тогда, когда она забрала его кредитку. Это уже решение было принято, поверь. А тут идет разговор о следующем. Да, это мое. Все, отлично.
2: А почему в магазине мужчина, почему мужчина будет в магазине врать? Ты же еще не купила платье, ты его надел. Он тебе говорит: ты в нем как там слон. Или наоборот, оно тебя слишком добавляет
1: возраста. Ты знаешь, что это человек, который сказал вот эту фразу, да? Он покойник.
2: Неправда. Но я всегда вижу, что не так. А когда ты... Есть правила, тоже рассказываю, как работает. Если ты идешь... Я уже давно тоже ни с кем не хожу, я одна хожу, вот мне чат с подружками идеально подходит. Но если ты идешь с мужчиной, научить его... Не надо вот этих комментариев: слон, моська и так далее. Да или нет? Все. Никто никого не обидит. Я так научила.
1: Да?
2: Я научила. Я выхожу из примерочной. Нет. Все, я. И не надо объяснять, что не так. Просто нет. Да и нет. Все, не надо объяснять. Никаких не будет конфликтов.
1: Очень многие сейчас взяли это за основу, и я так понимаю, что уже некоторые мужчины даже скажут: надо сходить с ней в магазин.
2: Работает.
1: Да.
2: Пишите 8029 10 10 307. Вы за горькую правду или ложь во спасение?

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Горькая правда или сладкая ложь?
2: Ну что, тут и горькая, и сладкая. Тут, у нас тут такое блюдо получилось непонятное, если честно. Ну правда, ну...
1: Ну потому что мы
2: французский
1: все
2: суп бурде, ну честно. Тут кто-то написал о том, что да, классно все, врите. Кто-то написал наоборот, нет, прям в лоб, прям ртом, прям правду.
1: Ну вот написала Мария: только за правду. Мой бывший парень полгода хвалил мои кулинарные шедевры. Я старалась, готовила ему сложные лазаньи, а после расставания он в сердцах высказал, что готовить я вообще не умею, и все это время он ел через силу. Было обидно вдвойне. Сказал бы сразу, мы бы просто заказывали пиццу, не тратили мои нервы. Я вас понимаю, Мария.
2: Павел тут мне тоже насыпал. Ну, класс, мне понравилось. У нас в семье, пишет он, есть традиция. Теща дарит на Новый год, на Новый год, значит, дикий хендмейд свитера. Они жуткие, но мы все равно всей семьей их надеваем, фоткаемся, хвалим, а потом прячем в шкаф. Она счастлива, мы живы. Зачем разрушать человеку праздник своей правдой?
1: Слушай, ну не носите вы эти свитера, да и все.
2: Так они не носят, они сфоткались. И отдали, понимаешь, теще вот эту фотографию отправили, ну, сказали спасибо, лайк поставили и забыли на год. Или там отдали в добрые руки.
1: Но это семья, видишь, ну, они семья. Не портят отношения.
2: Да.
1: Алексей написал, вот тоже интересный случай. Друг купил подержанную машину и хвастался, какая она идеальная. Я сразу заметил, что битая и сваренная из двух частей. Промолчал, чтобы не портить радость. Через месяц у него на трассе колесо отвалилось, чуть не разбился. Вот вам и ложь во спасение. Нужно было сразу раскрыть ему глаза. Вот человек вину.
2: А то он не, ну, смотрел и не видел, что машина, ну, совсем.
1: Ну, не бит, не крашен, знаешь.
2: Да, один день по Беларуси проехала, да. Вот Дмитрий написал, кстати, вот это вот действительно, ты знаешь, мне показалось, что это очень болезненная история, когда однажды жена у него спросила, а я поправилась после родов? Ну, и как ты думаешь, что он говорит?
1: Да, поправилась.
2: Ну, вот.
1: Все, развелись?
2: Все, нет. Неделю плакала, бойкот, обида. В общем, долго примирялись. Мужики, говорит, молчите или врите, жизнь дороже.
1: Но ты знаешь, вот ситуация, которую нужно взять на вооружение. Муж всегда честно говорит, если вещь мне не идет.
2: А-а-а.
1: Сначала я дулась, а теперь ценю. Зато я точно знаю, если он сказал «Вау», значит, я действительно выгляжу на миллион и в обществе не опозорюсь.
2: Вика, твоя зеркалочка прилетела. Ну вот, люди же тоже, понимаешь, вот это уже на своем опыте.
1: Так что, друзья, делайте, как чувствуете, как вам сердце подсказывает.
2: Да, тут еще и Наталья написала. Спасибо большое, Наталья, за ваше сообщение. Не успеваем, к сожалению, надо про погоду рассказать.
1: Да, друзья, скоро вернемся, расскажем, что будет в Беларуси и в Минске. Поэтому будьте честными, слушайте «Минскую волну». Кстати, 97.4 FM в Минске.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио.

0: Новое радио. О погоде.
1: Ну что, друзья, на часах 19:46, а Белгидромет сообщает о том, что завтра, 10 июня, на территории нашей страны пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха минимальная ночью 11-17, максимальная днем составит от плюс 19 по северо-западу страны до плюс 29 по юго-востоку.
2: Про Минск поговорим. Сегодняшняя ночь нам вот что несет. Плюс 10, плюс 12, ветер переменный. Переменная облачность без существенных осадков. Ну а днем плюс 22, плюс 24, плюс 26, снова переменный ветер. И самое интересное, без существенных осадков.
1: Ну что, а завтра уже среда, да, 10 июня, поэтому настраиваем себя на позитивный, рабочий, главное, продуктивный день. Не забываем включать «Минскую волну», как дома шоу Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. До завтра.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14, днем от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на Минской волне.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14, днем от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14, днем от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

радио. Stuck in the rat race, so over it.